Вся слава тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе. И всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 сентября, и тема сегодня – неужели мы настолько заняты, что упустили что-то действительно важное? Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 2 стих. Иисус обращается к церкви в Ефесе. Эта церковь была поглощена работой, служением. Были заняты то одним, то другим, и Иисус говорит: «Знаю дела твои и труд твой». Слово «труд» является переводом греческого слова «копос», которое имеет большое значение. Оно описывает тяжелейший, усерднейший труд. Иисус говорит: «Я знаю твои дела, знаю твой труд». Вот это слово «копос» подтверждает, что Иисус знает. Он признает, что они много трудятся, знают, что вы работаете. Тяжело трудитесь, усердная работа. Отдаете каждую каплю своих сил тому, что поручено делать. Но мы знаем из 5 стиха, что, делая все это, они утратили первую любовь. Они были так заняты служением, что перестали проводить время с Иисусом, утратили ощущение чуда. Давайте не будем настолько заняты служением, чтобы забывать проводить время с Господом. Подумайте об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться не противиться Божьему определению. «Научи меня не прекословить воле Твоей, Господи, как Петр, который хотел удержать Тебя от креста Твоего. И я часто, как Петр, страшусь иго Твоего благого, и при этом понимаю, что если не возьму легкого бремени воли Твоей, то скоро приду к Тебе, обремененный своеволием собственным, и буду опять молить Тебя о кресте Своем, дабы следовать за Тобою ежедневно. Нет у меня пути иного». Петр это понял, потому сказал: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Если идти, как определено свыше, то тебя, Петр, свяжут и поведут, куда не хочешь. Если же хочешь, чтобы было так, как раньше, когда ты был молод и ходил, куда хотел, то смотри сам, как говорится, вольному воля, спасенному рай. А как же право на мои мечты, на мои желания, если я очень-очень хочу или очень-очень Тебя попрошу, Господи? Ведь усиленные молитвы много могут, написано в Библии. Ну оставь хоть что-нибудь за мной, не забирай у меня прав совсем. Может быть, вопиять к Тебе день и ночь, и Ты подашь защиту вскоре, как написано в Евангелии Луки, 18 главе. Опять и опять мое неверие хватается за последнюю соломинку. Все-таки я могу получать просимое, могу мечтать самостоятельно. И Ты, Господи, обязавший себя обетованиями в Слове Твоем, должен будешь их соблюдать и не сможешь уже отказать мне. О, как я рад, понимая, что не во всем завишу от Тебя, Господи, но и Ты тоже зависим от обещаний Своих, оставленных мне в Слове Божьем. Я держусь за эти обетования крепко, они моя гарантия в молитвах. Что скажу? Стыдно мне верить Слову Твоему больше, чем любви Твоей во Христе Иисусе. Понимаю, что любовь Твоя прежде всего, что из любви этой Твоей и обетования Твои, что если Ты Сына Своего не пожалел, но предал Его за всех нас, как же Ты с Ним не даруешь нам и всего? Пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, 32 стихом. Поразмышляйте над этим. Спасибо, что вы провели это время со мной. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

Петь хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

Я как Мария дар принесу. Я словно Даниил в пещере среди львов засну. Иерихона, стены рухнут навсегда.

как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 сентября. Молитва, исполненная силы. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея 5:44. Одна из наиболее мощных и действенных молитв – это молитва за врагов. Если вы хотите найти по-настоящему сильного в молитве человека, ищите того, кто ходатайствует за своего врага. Я убеждена, что Бог щедро благословляет нас, когда мы ходатайствуем за тех, кто обидел или предал нас. Помните Иова. Он должен был помолиться о своих друзьях даже после того, как они причинили ему боль. Но как только он помолился, Бог начал восстанавливать его жизнь. Фактически, Бог дал Иову в два раза больше того, что тот утратил. Смотрите книгу Иова 42:10. Молитвы за тех, кто обидел нас, обладают невероятной силой, потому что через молитву мы проявляем любовь к этому человеку и послушание Божьему Слову. Что говорит Иисус в сегодняшнем стихе? Он учит нас молиться за своих врагов. Когда вы думаете о людях, которые использовали вас в своих интересах, поступили с вами плохо, преследовали вас, говорили о вас что-то ужасное, благословляйте их в своем сердце, а не проклинайте. Молитесь за них. Бог знает, что благословлять врагов нелегко и что мы не испытываем особого желания делать это. Но вы не должны зависеть от своих желаний. Делайте это для Господа. Когда мы молимся и благословляем, а не проклинаем, это оказывает сильное воздействие на духовный мир, и Бог обязательно совершит в вашей жизни что-то чудесное. Божье слово на сегодня. Не уподобляйтесь подлым и низким людям. Не поступайте, как они. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, что такое душа с библейской точки зрения?
1: Этот вопрос относится к категории тех, которые кажутся всем понятным, но если чуть-чуть глубже на него посмотреть, окажется, что он никому не понятен или мало кому понятен. Действительно, словом «душа» мы пользуемся налево и направо в самых разных ситуациях, и часто именно это понимание или понятие мы трансформируем на духовные или библейские вопросы, когда мы говорим о тех или иных духовных вопросах. Так вот, справедливости ради нужно сказать следующее, что Библия упоминает слово «душа» много раз, и она упоминает слово «дух» много раз.

0: или духовной составляющей человека. То есть, когда Священное Писание хочет подчеркнуть духовную составляющую человека, в отличие от физического тела, используются эти четыре термина: сердце, душа, внутренний человек, дух, говоря о общей духовной составляющей. Так вот, говоря об этом, или в этом отношении, то душа человека – это то, что связано с его неумирающей частью. То есть тело человека умрет, оно разлагается здесь, подвержено тлению, а душа человека, внутренний человек, он обновляется. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 4 главе, он говорит, что мы не унываем, потому что если внешний наш человек тлеет, то внутренний обновляется. Вот душа наша обновляется, дух наш обновляется, внутренний человек обновляется, уподобляясь Христу все больше и больше, и он остается вечно. Он живет вечно, конечно, после воскресения люди получат новое тело, прославленное тело, и этим человек отличается от ангелов, потому что он имеет вот эту физическую составляющую, которая потом будет прославлена. Тем не менее, в Библии есть два места Писания, которые упоминают одновременно дух, душу и тело. Первым таким местом является первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, где сказано о том, чтобы ваш дух, душа и тело были освящены во всей полноте без всякого недостатка. То есть здесь как бы подчеркивается, что дух и душа – это все-таки разные составляющие, которые имеют место в человеческом теле или в человеческой жизни, точнее, они живут в человеческом теле. Есть другое место, это послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, там, где сказано о Слове Божьем, которое подобно мечу обоюдоострому, которое проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Но, к сожалению, как в одном, так и в другом месте упоминается, говорится о том, что дух и душа – это разные как бы субстанции, но ни в одном, ни в другом месте не объясняется, в чем же различие между этими двумя явлениями. И поэтому нам приходится только спекулировать или предполагать. И есть множество теорий, которые наделяют душу и дух самыми различными качествами, пытаясь их разделить. Но, к сожалению, эти теории, они не имеют достаточно обоснования, библейской обоснованности, чтобы мы могли с большой степенью вероятности сказать, что вот это душа, а вот это дух. По этой причине для практических целей наиболее разумно, говоря о душе, относить это понятие к внутреннему человеку, к человеку, который и представляет собой вот это вечное, нетлеющее, неумирающее естество человека, которое имеет способность слышать Божье Слово, имеет способность оценивать, анализировать его, делать выводы, имеет способность чувствовать, имеет способность реагировать на Слово, имеет способность повиноваться Слову, заставляя тело двигаться и делать то, что хочет Господь, и так далее. То есть это вся внутренняя наша составляющая, внутренний наш мир, который и относится к этому и очень емкому термину «душа».
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Христианские притчи. Вы забыли мешочек. Однажды воры сказали некоему Авве: «Мы пришли забрать все, что находится в твоей келье». Тот ответил: «Дети мои, берите все, что пожелаете». Тогда они взяли в келье все, что можно, кроме спрятанного мешочка, и ушли. Но старец побежал за ними, крича: «Дети мои, вы забыли мешочек, возьмите его».

знаменитом Эдемском саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

Несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Бог открыл нам глаза, и мы видим, что есть и что будет.

0: несмотря ни на что, совершается подвиг любви.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежды наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительным назиданием, стали содержанием великой книги. Мы читаем о них и восхищаемся тем, как Бог вел этого человека, как удивительно сложилась его жизнь, как здорово он стоял в искушениях, как высоко был вознесен в итоге.
Став вторым человеком в империи, он обеспечил 400 лет безбедного существования своему народу. Оказывается, все нам служит ко благу. Ничто не может сломить нас, когда мы с Богом. Иосиф – подтверждение этому. Конечно, сын Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении, а не гордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это, главное мы сами, то, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью издания Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 сентября.
2: Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Возлюбленные, если мы желаем узнать степень нашей любви к Богу, нет лучшего способа выяснить это, чем соотнестись с этими словами Иисуса. Насколько мы придаем важность Божьим заповедям и исполняем их, настолько мы Его и любим. Невозможно любить Бога и не соблюдать Его Слово. Апостол Иаков побуждает нас быть не только слушателями, но и исполнителями. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих. Как чудесно сказано, когда мы не только слушаем, но и исполняем Божьи заповеди, становимся блаженными людьми. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

День за днем, утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя, как марафон. Бух весенний замолкает телефон. Мир большой.

все б успеть. И развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 69, начальнику хора. Псалом Давида, в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: „Хорошо, хорошо!“ Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: „Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты – помощь моя и избавитель мой! Господи, не замедли!“» Глава 3. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на он и народ и сказал: „Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне перед Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? так как богачи его исполнили неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их, и предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего». Глава 7. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, а руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. И начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. А лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии, и городов египетских, и от Египта до реки Евфрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела». Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руки на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых.

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И в студии у нас сегодня Елена Алексеевна Кривонос, Даша Еремина и Аля Ануфриева. И говорим мы на тему, как творчество помогает нам евангелизировать мир.
4: Доброе утро всем.
5: Доброе осеннее, уже такое свежее утро. Тема очень творческая, интересная, тоже осенняя.
3: Ну, здесь творческие люди собрались сегодня в студии. Елена Алексеевна, руководитель театрального служения. У нее, в принципе, вся жизнь проходит в творчестве. Вы же и до театрального писали сценарии, занимались. Да всем вы, по-моему, в церкви занимались. Даже не могу вспомнить, чем вы не занимались. И декорациями вы занимались, и сценарии, и хореография, все.
4: Ну, хореография — это последнее, чем я занималась, наверное, нет. Но творчество, да. Это еще до того, как я попала в церковь, я к творчеству имела отношение. Вообще, у меня очень творческие родители. У меня мама очень хорошо рисует, папа поет. Папа учил меня писать сочинения в школе. До сих пор мне это помогает.
5: Писать сценарии, дорогие, вашими молитвами. И спасибо папе, да?
4: Да, знаете, когда Господь вот он ведет, он же как-то так масштабно это делает, начиная еще, как Писание говорит, ты еще в чреве матери был, а я тебя уже там ткал, да, творил, поэтому, да, во всем Господь, даже когда нам кажется, что мы где-то далеко от Него, Он рядом с нами. Вот, но Даша тоже творческий человек и в прославлении участвует.
5: Ла.
4: Ну и вот радио, по сути, тоже творчество наше, христианское радио.
3: Да.
5: Елена Алексеевна, вот вы сказали, что до церкви вы тоже творчеством имели прямое отношение к творчеству. А чем занимались?
4: Ну, не то чтобы прямое, но я еще с третьего класса я ходила в театральный кружок. И я помню, моя первая роль была кукушка. Я в начале спектакля новогоднего высовывалась из больших часов на сцене. И у меня был очень содержательный текст. Ку-ку.
5: Я помню, первый класс, у нас в лицее тоже был театральный кружок, и я играла, знаете кого?
4: Ну,
5: Муху-цукатуху!
4: Вау!
5: И вот эту Феодосию из Федоридова горя, вот. Хочу сказать.
4: То есть у нас с вами творческое детство. Мне всегда это нравилось. Мне всегда, и часто вечером мы засыпали, у меня нас трое детей в семье, мы засыпали под папины песни, он играл на гитаре нам, и это было что-то фантастичное. Он читал нам сказки, читал, это сейчас я понимаю, насколько это было актерски высокого уровня он это делал, с интонациями, то, как он прочитывал, я жалею, что не было возможности тогда в те времена
5: записать
4: это, да, и слушать. Но я училась, я понимала, что вот как он это делает, это очень круто, это классно, и где-то вот на подкорочке оно у меня оставалось. Потом, конечно, когда я пришла в церковь, и я столкнулась с творчеством в церкви буквально с первых дней. Я уверовала в 16 лет, и это был 91 год, февраль. А в апреле уже была Пасха, и уже на эту Пасху мы уже с молодежью что-то делали, какую-то небольшую постановку, какую-то песню инсценировали, и все. Творчество с того момента, творчество в церкви, оно меня затянуло очень сильно.
3: Но одно дело просто творить для себя, а другое дело евангелизировать через творчество. Вот евангелизация творческая — это как? Какие формы она может принимать?
4: Да, творчество тем и прекрасно, что принимать оно может вообще любые формы. И меня это восхищает, вот эта такая многогранность Божия. Ведь мы по его образу сотворены, да, а он творец. И творчество — это такая божественная черта, только творить надо с ним, для него и с ним, тогда это... тогда это будет влиять на людей гораздо сильнее, влиять на их душу, на их духовный мир.
3: Погодите, но ведь есть разница между тем, что я там прочитала, например, историю из Библии, она меня так вдохновила, что я по этой истории там нарисовала картину, написала. Да. Это одно. А евангелизация через творчество, она же должна как-то по-другому, она должна быть такой, чтобы неверующий человек ее понял. То есть мою картину могут не все понять. Но это вот разве я... будет евангелизация?
5: Я вот здесь могу поспорить насчет, например, картин, потому что я была, когда в Третьяковской галерее, вот, посчастливилась мне в Москву съездить, и там есть картины, вот Иванов, художник, который христианские картины писал, и я, будучи вот уже много лет в церкви, я смотрела на эти картины, я просто шла, я рыдала, смотря на каждую, потому что там очень много было евангельских зарисовок, и ты смотришь, вот это все оживает, видно, что человек вложил, то есть и Бог говорит и через картины.
4: Бог говорит через картины, но здесь в данном случае, конечно, ты уже эти библейские истории знала. Есть люди, которые вообще никогда в жизни Библию не открывали, есть даже те, которые вообще не знают о ее существовании. Мне казалось, это невозможно в наше время, но такие люди действительно есть, они слово Библия вообще не слышали никогда. И поэтому, конечно, творчество евангелизационное, если мы об этом говорим, оно должно быть понятно, оно должно быть на понятном языке для людей, которые не религиозные, которые не сталкивались никогда ни со Священным Писанием, ни с церковью, ну или сталкивались, но крайне мало, которые вообще не знают тех библейских историй. Даже, знаете, я еще училась в советское время в начальной школе, и нам учительница говорила: вы таблицу умножения должны знать как «Отче наш». И вот это «Отче наш», оно как бы, ну, как присказка звучало, но что такое «Отче наш», как оно, я не знаю, что такое «Отче наш», значит, и таблицу умножения мне знать не обязательно. Ну, то есть иногда люди используют, да, вот эти библейские пословицы-поговорки, даже не зная, что они библейские. Но разговаривать вот творческий язык, евангелизационный именно, который несет вот эту благую весть, несет это послание о Христе, конечно, это должно быть как-то понятно людям, но при этом это творчество.
3: А не приводит ли стремление к тому, чтобы зрителю было понятно, к утрированию? То есть, когда мы начинаем говорить уже настолько прямо, что это становится топорным?
4: Есть такая опасность, да, конечно, за этим надо следить. Но вообще Христос, вот если мы посмотрим, да, на его жизнь в Евангелии, он по-разному говорил. Кому-то он говорил прямо, а кому-то он говорил притчами.
3: Да, так что даже мы не всегда понимаем эти притчи. Нам приходится разбираться.
4: Да, ну вот юноша пришел к нему и говорит: а что мне делать, чтобы жизнь вечную наследовать? Христос ему прямо говорит: продай все свое имение, раздай нищим, следуй за мною. Никакого, знаете, завуалирования. Просто все раздай, следуй за мной. А были времена, когда там притча о сеятеле, там еще что-то, ученики говорят: подожди, мы ничего не поняли, объясни, кто, что, кто здесь. Он говорит: ну, вам я объясню, им нет.
5: Им надо наговорить притчами.
4: Им еще вот так, не знаю, по какой причине. Но...
3: Елена Алексеевна, а вот что творческая евангелизация может дать такого, что обычный разговор или проповедь не способны дать? А зачем так ухищряться, придумывать, тратить много времени, сил на создание чего-то вот такого вот, если можно просто, не знаю, выйти на сцену и сказать людям... Покайтесь, поражение.
5: Все-таки такое благовестие, наверное, лично, лицом к лицу, ты не достигаешь такой массы людей, а тут вот...
4: Оно разное. Вообще евангелизационное, там, так скажем, наше служение, да, оно разное. Мы евангелизируем дома своей жизнью, да, там, своим соседям, мы говорим о Христе без слов. И Писание тоже говорит, что некоторые приобретаемы были вообще без слов. Мы евангелизируем, выходим, благовествуем вот просто на улице. У нас есть люди, которые легко это делают, просто с людьми на улицах разговаривают. Это тоже... там есть очень разные творческие подходы. Какие-то опросы люди устраивают или какие-то подарки прохожим дарят и разговаривают с ними, молятся просто за них. А есть вот такой вид, как, например, театральное искусство или там хоровое пение на улице выстроились. Вот недавно был Олег Дмитриевич нас звал, был концерт христианской музыки, песни. Вот так под открытым небом на улице люди проходили тоже творчество, да? Вот я расскажу вам одну историю, просто пример такой яркий для меня очень сильно. Таких примеров много в той или иной степени, но вот один мне запал в сердце очень глубоко. Мы тогда ездили, было 2 года назад, мы поехали с ребятами небольшой нашей команды, половина нашей театральной команды, мы поехали на Сахалин, вот Аля с нами была, и мы проехали через весь Сахалин, нам предоставили дома культуры, предоставили бесплатно. И мы проехали с самого юга острова, от Корсакова и до Ахи, аж туда на север, почти до самого конца. И в каждом городе, там в поселке, ну не в каждом, но вот мы выступали, у нас было 11 выступлений по острову. И был на нашем пути такой поселок Новый. Там всего проживает на данный момент человек 500. Но при этом достаточно высокий процент суицида среди подростков.
3: По отношению к количеству жителей, да?
4: Да, по отношению к количеству жителей. Ну, знаете, когда 500 человек жителей, тут даже один, это, ну,
5: все знают,
4: это громкое, да, очень событие такое. А когда их еще несколько, это становится просто катастрофой. И вот мы ехали, я думала о детях, о подростках думала, я ждала вот этой встречи с этим поселком. Действительно, пришло много детей, но история здесь не про детей. Пришел один человек, мужчина, в очень плохом таком состоянии, просто алкогольное опьянение уже было настолько, что мы понимали, он уже несколько лет, вот, знаете, иногда смотришь на человека, и ты понимаешь, человек из запоя не выходит годами просто, и он уже как будто неадекватный, и его так немножко трясет всего, он еле-еле ходит, и вот он пришел на это мероприятие, на наш спектакль пришел, и еще выкрикивал там перед началом, давай быстрее начинай, что вот это вы ждете, и я думаю, что ты пришел? Дед, мы тут людей спасаем, а ты вот мы тут это вот не развлекать приехали, а как-то нам хочется людям принести что-то настоящее. Не просто творчество какое-то показать, а через творчество сказать: люди, Бог любит вас, у вас есть выход. А он ему как будто, ну, а что ты такому человеку объяснишь? Ничего ты ему не объяснишь, лучше уйди, да? И начался спектакль, 10 минут только спектакля прошли, и он встает и уходит. Так прям демонстративно, раз. И я думаю, мне так грустно стало. Где-то была у меня, знаете, надежда такая, что ну зацепит человека. Все-таки действие божественное, оно присутствует в таких выступлениях. И он ушел. И я расстроилась. А спустя пару часов уже закончился спектакль, уже наши ребята играют с этими подростками, детьми, знакомятся там, общаются, обмениваются адресами, такое, знаете, бурное там идет веселье. Вот. А мужчина возвращается и рассказывает историю. И говорит: вы знаете, я ушел, потому что я не смог сдержать слез. Я понял, что я начну рыдать в голос, и я просто сорву вам выступление. Поэтому я ушел. Я вернулся домой. Я не мог успокоиться. Потом я успокоился, и когда я успокоился, я думаю, что я ушел? Мне надо обратно туда. Мне нужно то, что я там слышу. Мне это нужно. И дальше он рассказывает свою жизнь. Я была настолько, знаете, потрясена этим. Вот именно не самой историей, а нашим Богом, как он вообще направляет Человек этот говорит, в 9 лет мой отец убил мою мать. И родственники моей мамы отомстили ему и в ответ убили его. И я 9-летний мальчишка, остаюсь без родителей, попадаю в детский дом. И с того момента все, жизнь моя под откос. И, конечно, он там выходит из, когда уже из детского дома, там... Путь достаточно простой. Это алкоголь, преступление, тюрьма и вот так вот замкнутый круг. В какой-то момент, уже будучи достаточно взрослым, он приходит к Богу. Приходит, кто-то ему рассказал о том, что в Боге есть жизнь, есть радость, есть выход, нет вот этого рабства, вот греха, этой зависимости нету. И он приходит к Богу, он принимает крещение, все. И говорит, это были самые счастливые несколько месяцев или, может, пара лет моей жизни. Но, говорит, я потом сорвался снова и опять ушел в грех. И все. И вот эта алкогольная зависимость, она его вот так вот поглотила сильно. И он решил, что Богу он уже не нужен, потому что он его предал. Бог один раз его спас, а он его предал. И поэтому ему просто было стыдно возвращаться к Богу. И тут, и он живет в этом поселке, где-то там в глубине Сахалина, маленький поселочек, он там спрятался, забился в свою коморочку, в небольшую квартирку, и там просто беспробудно пьет. И тут приезжаем мы. И обычно наши помощники, кто приглашал людей на спектакль, они ходили по улицам. А здесь мы опоздали, и у нас не было просто времени, чтобы они по улицам прошли, и они стали идти по квартирам стучать. И вот наша Лера из нашей команды, наш благовестник, она идет и стучит к нему в квартиру. Стучит к этому человеку. Для поселка такого небольшого события, вот театральная группа приезжает, это масштабное событие достаточно. И люди знали, и люди пришли, и он объявление видел, но он посчитал, что это не для него. И вот тут приходит наша Лера, стучит к нему в дверь, и я понимаю, это не ее рука, это рука Бога стучит к нему в дверь и говорит: «Сынок, для тебя еще ничего не потеряно. Я также тебя люблю, я также тебя жду, возвращайся». И он приходит на вот этот спектакль, и через эту постановку, где молодежь скачет, там поют, что-то они рассказывают, говорят о Боге, говорят какие-то слова, которые несут, действительно вселяют вот эту надежду, и человек получает исцеление, человек получает освобождение. Пришел бы он так на проповедь, на какую-то, вряд ли. А вот так на спектакль прийти, да, и таких людей много, и таких историй, но эта история достаточно яркая, но истории очень, очень много разных, и много людей, даже там, на Сахалине, в этой поездке, тоже некоторые люди выходили из зала посреди спектакля в слезах, они не в силах были это просто выдерживать, даже потому что настолько Бог глубоко говорил к их сердцам, через простые вещи, понятные им. Я сама, когда пришла в церковь в 16 лет своим, я ничего не понимала, что говорили со сцены. Я ни одной проповеди не могла понять. Но я понимала любовь людей, которые были рады меня видеть и которые говорили, что Бог любит меня. Я понимала христианские песни. Я тогда научилась, умела немножко играть на гитаре. И тут у меня вот это творчество через песни, оно просто меня... дало мне очень сильный такой толчок для вот такого духовного роста. Я стала Слово Божие понимать через христианские песни сначала. Потом уже Библия стала открываться мне на таком понятном мне уровне. А поначалу только через творчество. Поэтому творчество в евангелизации — это, на мой взгляд, один из лучших инструментов.
5: Да, даже порой это очень нужно даже для самой церкви, потому что одно дело евангелизация людям, которые ничего не знают, да, вот вы едете в поселок, там много людей, которые очень мало воцерковлены, а другое дело, ведь порой постановки очень сильно касаются и просто прихожан, членов церкви, которые пришли, у них тоже, может быть, какой-то непростой период, и они там видели ответ для себя.
4: Да,
5: и это тоже очень очень ценно и нужно.
3: Тут нам комментарии пишут. Был спектакль раньше, когда в этом спектакле был момент, когда дьявол выбегал, и тогда действительно страшно было, и люди от страха каялись. И вот вопрос, как вы думаете, может быть, сейчас тоже такой спектакль показывать?
5: Иных страхов спасать, да?
4: Да, это был спектакль «Врата рая, пламя ада». Тоже он меня потряс в свое время. И именно своей простотой и своей
5: глубиной.
4: Понятностью, глубиной, да, да, тоже, хотя спектакль построен, там он состоит из множества разных житейских историй, где, и в каждой истории люди погибают, и вот их разговоры, их жизни, да, их жизнь, вот как она есть, да, а потом после смерти, что с ними происходит, и одни попадают в рай, одни попадают в ад, и да, те, кто попадают в ад, там выбегает вот актер в образе сатаны, и там кричит, шумит, их забирает. Они тоже кричат, сопротивляются. Те, кто идут в рай, там выходит Христос, ангелы стоят, знаете, такие ворота, двери в рай, вот, и он с радостью принимает. И как отличаются вот разговоры людей при жизни и потом, и это очень отрезвляет этот спектакль, да, поэтому очень много людей каялись и продолжают каяться, потому что понимают вопрос с вечностью моей, мне его надо решить сейчас, пока я жив, пока я еще не перешел эту черту. Спектакль очень хороший, я очень люблю.
3: Я, к сожалению, только в записи видела, а вы, наверное, вживую успели, да?
4: Да, знаете, наш Юрий Анатольевич даже играл в нем, когда первый раз этот спектакль приехал к нам.
3: Хорошо, но когда заходит речь о христианском театре, такое ощущение, будто с какой-то стороны христианское сообщество немножко так, не то что подозрительно, с осторожностью относится к христианским театрам. Как вы думаете, почему?
4: В смысле, ты имеешь в виду светские театры относятся?
3: Нет, именно вот в церкви могут с опаской относиться к идее создать театральное служение в церкви. Почему?
4: Ну, конкретно в нашей церкви наоборот. Нас очень сильно поддерживают и пасторы, и служители очень поддерживают. И я считаю, это большое благословение для нас. Но, тем не менее, да, я знаю такое. И разные христианские сообщества, они смотрят с осторожностью на вот такое христианское театральное творчество. Я не знаю, почему. Мне трудно сказать. Мне кажется, это еще вот отголоски того времени, когда любое, знаете, кажущееся, когда подражание этому миру считается чем-то мирским, неправильным, все должно быть очень свято, очень духовно. Может быть, поэтому... Потому что, знаете, здесь есть, конечно, определенная опасность, потому что мы затрагиваем вещи, иногда вот тот же духовный мир. Тех же бесов, их иногда надо играть по сценарию, да, и это не совсем прям такие безобидные вещи, скажем так. Потом изображать в постановке того же Христа, как будто бы это... сама личность Христа, здесь надо очень аккуратно быть, очень осторожно, очень правильно, чтобы... действительно, люди не видели человека, а вот донести вот это божественное послание.
3: Ну, я так смотрю, вот по нашим спектаклям, как они создаются, что иногда изобразить Иисуса или даже Бога, это очень сложная задача творческая.
4: Очень сложно.
3: Сделать так, чтобы и... С осторожностью это.
4: Ну, мы стараемся, вот конкретно мы с нашим режиссером, нашей, мы стараемся избегать вот персонажа, чтобы какой-то человек играл Христа или Бога. Иногда без этого нам никак, но особенно вот эти сцены распятия, это очень сложно показать реалистично, и как бы реалистично ты не показывал, все равно человек в зале понимает, что это не по-настоящему. И вот хочется, чтобы человек смотрел и и не видел актеров, а слышал вот то послание, которое звучит.
5: Поэтому, когда вы натягивали ткань,
3: теневой театр делали,
5: и вот была теневая сцена распятия, это настолько здорово, потому что это был просто как образ.
4: Да. Да.
5: Вот.
4: Да.
5: Нету привязки к какому-то человеку, и каждый уже себе сам мог представить вот эти события, окунуться еще под какую-то песню, и это очень хороший и мудрый ход.
4: Но это вот, знаете, мы вынуждены вот искать такие ходы, потому что как раз нам хочется избежать вот этой слишком реалистичности, потому что слишком реалистично все равно не получится. Поэтому один раз была, мне очень нравится эта идея, когда мы вынесли сцену распятия как бы за зрительный зал, то есть актеры на сцене изображали толпу, которая, вот глядя в зрительный зал, смотрит на распятого Христа. И их отыгрыш, их реакция, вот она плачущая мать, и утешают там ее женщины, вот те люди, которые хулят его, кто-то кричит «Сойди со креста», самого Христа мы не показываем, само распятие, оно как будто где-то там, в конце зрительного зала, они вот туда смотрят, да, но их игра, то, что они говорят, ребенок кричит «Мама, почему у солдата в руках гвоздь?» Мама прижимает его к себе, прячет, чтобы он не видел, этот звучит стук, ну, удар молотка, там, крик, все. То есть сцена, она все равно, вот она оживает. Хотя нет актера, который играет распятого Христа, нет актеров, которые играют этих римских воинов и бьют его не совсем правдоподобно.
5: Но здесь еще же очень мудро то, что, в принципе, люди, сидящие в зале, они как раз-таки, глядя на актеров, они как бы могут себя с кем-то отождествить, ну, как
4: тоже,
5: бы понять вот этот суть, потому что нам-то наше все равно чувство ближе, чем мы никогда не поймем, что же ощущал Христос.
4: Да, и вот, но сцена распятия в воображении каждого, она уже рисуется, и она очень понятна даже людям, которые не читали, скажем, эти истории, эти события, не знают вот так.
3: Хорошо, я поняла, почему церкви могут с опаской относиться к театральному служению, но тогда скажите, на каких идеях вы основывали театральное служение, вот когда только это все начиналось, были же какие-то вот основополагающие моменты, которые вы поставили перед собой, как три кита, вот они
5: сидят. Цель, миссия, да? Девиз.
3: Да, девиз. Речевка и так далее.
4: Ну, знаете, я однажды, несколько лет назад, услышала интервью с одной актрисой, еще она в старых советских фильмах играла, когда цензура, особенно вот религиозная цензура, ничего не пропускала. Вот. И она сказала такую вещь, она говорит, актерская игра — это всего два варианта. Это либо проповедь, либо исповедь. Меня это так затронуло, я думаю, действительно это так. Театральная постановка — это проповедь. Проповедь, в которой есть и место какой-то исповеди, где человек может увидеть себя, узнать себя. Поэтому мы основывались всегда, даже когда еще не было театрального служения, я просто занималась христианскими праздниками, организацией этих праздников, и мы вот вместе с Юрием Анатольевичем, еще там несколько человек, мы придумывали какие-то постановки, делали. Мы основывались на том, что через это действие театрализованное нужно донести какое-то послание, какую-то божественную мысль, чтобы через это действие сам Бог проговорил в сердца людей, зрителей. И, конечно, когда уже официально у нас открылось театральное служение, конечно, я тогда очень испугалась. Я не была готова быть руководителем, и, тем более я вообще не знала, что за люди придут в команду, и с кем мне, где мне не было режиссера. На тот момент был режиссер, но она уходила в декрет уже. Вот, я понимала, что я остаюсь без режиссера. Вот, и мне было страшно, но я тогда помолилась, и вы знаете, вот есть такие в жизни переживания, они не так часто случаются, когда ты понимаешь, что Бог очень близко к тебе подходит, ты переживаешь прям физически, как-то вот переживаешь вот этот трепет.

0: пришло, я вас собираю. Я вас собираю в свою команду, я буду вашим руководителем, ты просто слушай меня и старайся, ну, вот, идти за мной и слушай, что я говорю. А второе, он сказал, я буду приводить людей. Я это просто уже поняла, поскольку если он замыслил это и готовил каждого из нас, и потом уже, да, мы выясняли, приходит Наташа, режиссер наш, которая говорит, я 15 лет молюсь о христианском театре. Чтобы он был в церкви, потому что у нее есть режиссерское образование, и она была очень захвачена вот этой идеей нести Евангелие через театральное искусство. И разные-разные люди приходят, и третье, Бог сказал, я за вас взялся, я буду с вами работать в первую очередь, потому что мое послание, которое я буду вам давать через эти театральные постановки, прежде всего это послание должны услышать вы сами. Вы первые, кто должен это услышать, понять, принять. Поэтому каждый раз, готовясь к спектаклю, ребята готовятся не только актерски, учат там свои роли и тексты. У них есть задача услышать послание, которое через эту постановку дает Господь. И поэтому мы вместе молимся, по отдельности молимся, направление даем, в какую сторону сейчас мы будем думать, какую мысль нам дает основную Господь в этом спектакле. Давайте над этой мыслью каждый из нас думать, и каждый должен это каким-то образом пережить.
1: Кстати, я вот согласна с мыслью, что зрители, когда видят постановку и какие-то роли, если узнают себя, вот она и происходит, вот эта исповедь, о которой в интервью сказала актриса. То есть ты смотришь, ты понимаешь, ой, да это ж вот, вот просто бывает вот похожая ситуация. Я сама даже такое переживала, глядя ваши постановки, что вот похожая ситуация, думаю, да это ж вот про меня. И ты сидишь, и вот просто Бог так тихо с тобой работает, это и покаяние приходит, и какое-то очищение через это, и понимание, что надежда есть, ты не один в этой ситуация. Да. Оказывается, это уже даже в театре показывают.
0: Так, а иначе он не прозвучит. Конечно, люди должны узнать себя, должны узнать своих близких, кого-то. Но мы все истории, все наши сценарии, они все основаны на реальных событиях, так или иначе. То есть, может, не на событиях, буквально, да, но какие-то истории, которые там герои рассказывают друг другу или показывают, это истории, взятые из жизни. Реально, иначе смысл, что-то ж оно должно принести.
2: Предлагаю сделать паузу на новости. Давайте. Друзья, мы к вам вернемся.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times

0: Лиц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Елена Алексеевна Кривонос, Даша Еремина и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему, как творчество помогает нам евангелизировать мир. Uh-huh. Вот, Елена Алексеевна, как вы считаете, есть такая, мы говорили уже об опасениях, связанных с христианским театром, а есть такое мнение, что творческих людей их постоянно куда-то заносят не туда. Вот как вы считаете, это правда, вот смотря на своих актеров, по своему опыту, или все-таки это стереотип, который не имеет отношения к реальности? И если все-таки есть какая-то специфика, то в чем она заключается?
3: У творческих людей
2: специфика. Да, у творческих людей, вот с чем, с какими проблемами они могут сталкиваться?
3: Это, мне кажется, люди везде есть люди. Творческие, они сильно творческие, не сильно творческие. Заносить может любого человека. И та же гордость за нас порой переживают, чтобы мы не возгордились. Я, конечно, понимаю, что люди, которые на сцене, которые публичные, это и команда прославления, это и проповедники, и театральное служение. Да, все те, которые выходят на сцену, они вот в этой группе риска, они, возможно, они где-то больше атакуются вот этой самой гордостью, да, и здесь надо тщательнее проверять свое сердце и быть очень искренним пред Богом и позволять Богу обнаруживать в моем сердце, если вдруг где-то меня занесло. Но это не значит, что подобное касается только тех, кто на сцене. Только публичных людей. Писание говорит, если говорит о гордости, то обращается ко всем людям. Mm-hmm.
2: У нас театрально, по-моему, даже есть песня, посвященная этому. Все награды, венцы мы отдам.
3: Ну, это у нас такая, как шутка звучит, да, но при этом в ней серьезное напоминание. Мы, как только нас сильно хвалят, мы сразу ребятам говорим: ребята, сегодня 5 раз вы должны дома каждый спеть песню «Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред тобою». Но это действительно так. Потому что это хорошее напоминание нам всегда, что мы не своими силами идем. И та реакция людей на творчество, она... Не на нас реакция, не на наше творчество, а реакция на вот ту жизнь, которую в это творчество вложил уже Дух Святой. Это реакция на самого Бога. Это Он производит в сердцах людей такие вещи, которые мы даже предположить не можем. Вот, Даш, ты говоришь, да, на людей в церкви это влияет и очень сильно влияет. У нас был спектакль, где главная героиня по притче о блудном сыне, но такая современная версия, и вот главная героиня, девчонка-подрост, так у нее конфликт с родителями, она там даже режет себе руки, потому что по статистике мы выяснили на тот момент, 30% подростков режут себе руки. Не с целью вскрыть вены, а с целью вот просто перенести боль душевную на боль физическую, чтобы заглушить вот это внутри. И вот мы вот такого подростка мы показываем в нашем спектакле. Там дальше у нее путь, она уходит из дома, потом, конечно же, проходя сквозь разные трудности и так далее, она в итоге возвращается. Но мне написала одна женщина молодая, она говорит: слушайте, я 20 лет в церкви, и я уже замужем, у меня 2 детей, там, все, но они не знали, что я была вот таким подростком, вот я резала себе руки, я даже прощения сейчас не могу попросить у родителей, потому что их нет, но Бог через этот спектакль сегодня исцелил меня. Я освободилась от той боли, которая жила во мне. Я ее просто заглушала. Много лет я ее в себе заглушала. И, хотя человек уже давно верующий. Вот, и она получает исцеление. А истории очень реальные. Я помню, одна девушка рассказывала, как она познакомилась, вышла вот так на такую уличную евангелизацию, на улице просто познакомилась с девчонкой, та и рассказывает жуткую историю, говорит, там где-то кто-то ее куда-то обманул, увез, насилие было, ее там поиздевались. Она все, она никому не верит, она изломанная вот эта внутри душа, и говорит, и она так спокойно об этом рассказывает, потому что уже как будто что-то умерло внутри, что-то надломилось. Но на самом деле Бог вот просто достал эту боль изнутри, чтобы исцелить, и исцелил. И я беру вот эту историю почти один в один, просто переношу ее в спектакль, и одна из... девочек-актеров, она играет вот эту реальную девочку. И это, конечно, это касается очень сильно людей.
2: Как вы считаете, может ли искусство говорить, как сказать, евангелизировать о Боге, не говоря о нем прямо? Потому что у нас во всех спектаклях Евангелие очень прямое, чтобы зритель точно понял, что ему пытаются донести. Но не во всех христианских театрах так.
3: Да, творчество на то, оно и творчество, что каждый, ну, разные сферы, разные категории, да, у нас так, вот именно наш коллектив, вот Бог ведет, направляет именно так, чтобы мы говорили о Боге прямо. И через наши постановки, ну, говорили на понятном языке для людей, которые еще с Богом вот так вот не встретились, не открыли еще свое сердце для него, да? То есть мы больше даже, как вот мне кажется, такой немножко спецназ, там, где вот боль, там, где вот эти все истории, там, попытки суицида, или там, в тюрьмы иногда нас приглашают, мы идем, выступаем туда, там, где много боли, им там нужно, им очень явно нужен Господь.
4: Чистое Евангелие, да.
3: И мы это несем. Но я знаю, что есть немало коллективов, которые придерживаются позиции говорить все-таки завуалированно. Метафорами, чтобы люди, которые вот так вот отвергают напрямую, да, Евангелие, ну, зайти как бы вот с другой стороны. Возможно, это тоже имеет место быть, разное бывает творчество. Но бывает такое, когда христианство запрещено, когда вот в каких-либо странах, когда-то это было в нашей стране, когда цензура не пропускала ничего вот такого христианского, такова была политика партии, да, и тогда, вот тогда начинали говорить завуалированно, и говорили, и это тоже удивительно, и тоже Бог вот через творчество, например, знаете вы историю «Алые паруса», да, вот это Ассоль, да, ждет она его, ведь это евангельская история. Буквально
2: церковь
3: ждет Христа, мир смеется над ней, и вы посмотрите, как над ней смеется мир. Они говорят, да ее отец там убивал детей, съедал, вот эти жуткие истории, вот эти байки, вот эта вся ложь, которая лилась на христиан, евангельских христиан, да, чтобы как-то их очернить, что они там жертвы приносят и так далее. Вот, и это все вот, вот раз в эту книгу переносит. Они смеются над ней, они говорят, что она сумасшедшая, а она ждет. И вот эти алые паруса — цвет крови, искупительной крови. Она узнает его по этому алому цвету, узнает, потому что он жизнь за нее отдал. Ну, это уже Христос, да? Но это произведение, оно не столько евангелизационное, сколько оно больше как раз ободрение для христиан, живущих в то время, когда проповедь Евангелия под запретом. И вот для них, это творчество для них. Это по-разному бывает.
4: Я не знала про алые паруса такое.
3: Да, мы даже делали когда-то постановку в нашей церкви «Алые паруса» по этому произведению. Я просто очень сильно как-то вот Бог касался моего сердца, я плакала, потому что вдруг я увидела в этой романтической истории, увидела реальную историю любви Бога к людям.
2: Я плакала из-за того, что не смогла его посмотреть. Меня в какой-то детский лагерь увезли. Я так вот рыдала потом.
3: Да ты что, я не знала это.
2: Как вы считаете, может ли творчество выполнять пророческую функцию и саму церковь обличать?
3: Ну, если творчество — это проповедь, то, конечно, может. Даже наоборот, мне кажется, через вот как через постановки легче доносить евангельскую весть, да, благую весть, говорить людям еще не воцерковленным, говорить о Христе, вот так же через постановки можно говорить к церкви и какие-то моменты обличительные даже для людей, просто облекать их в какую-нибудь, например, комедийную форму. Вот как у нас было на день рождения церкви, мы поставили постановку «Репка», и это была комедия, и да, она была в какой-то мере очень даже обличительной, но из-за того, что она преподносилась в легкой форме, в такой юмористической, то и зрителям легко принять это и увидеть где-то себя, что вот, вот что-то где-то мне, может, стоит подправить, потому что, ну, реально, со стороны это выглядит смешно.
2: Хорошо. А должны ли мы объяснять свое творчество? То есть если после спектакля приходится объяснять что-то, это хорошо? Типа осталась такая художественная глубина, недосказанность? Или это все-таки плохо, и в христианском творчестве не должно быть каких-то места для лишних трактовок? Если вот зритель не понял, это...
3: Ну, мне кажется, творчество на то, оно и творчество, что оно очень разное и...
4: заставляет людей думать.
3: Кому-то надо так, кому-то надо прямо объяснять. Трудно, конечно, угодить всем людям, но у нас и нет цели прям угодить людям. У нас все-таки есть цель, чтобы наши постановки, они были максимально, ну, понятны всем, не просто понятны, а приняты людьми. Потому что я сама такой человек, мне если все в произведении разжуется, мне это неинтересно читать. Мне хочется, ну, что-то додумывать, да. Но есть и такие люди, которым наоборот, нужно прямо сказать. Нужно... Есть вещи, которые, как мне кажется, ну, нельзя завуалированно говорить, если мы претендуем на евангелизационную, такую евангельскую позицию, то есть, ну, спасение во Христе, да, Христос искупил, примирил с собой мир, взял на себя наши грехи, то есть вещи такие, ну, основополагающие, они, конечно, должны звучать.
4: Прямо.
3: Да. Не просто веди хороший образ жизни, не просто будь хорошим человеком, не просто там люби ближнего, и все у тебя будет хорошо, а тебе нужен Господь, чтобы... чтобы силы. Быть этим человеком, mm-hmm. да, тебе нужен Господь и Его любовь. Поэтому.
2: Хорошо, а кто должен быть цензором христианского творчества? Это сам человек, это церковь, это какие-то профессиональные критики должны...
3: Я знаю, что мало кто из творческих людей любит цензуру.
2: Это точно, да.
3: Но без нее никак. Все равно я думаю, что здесь должно быть что-то такое вот коллективное, на мой взгляд. То есть, когда мы пишем сценарий, я не пишу его обычно сама, мы обязательно советуемся друг с другом, там, с режиссером, с ребятами, с пасторами. Когда уже написан сценарий, я обязательно несу кому-то из служителей, чтобы он прочитал, посмотрел, оценил и сказал там где-то что-то правильно, что-то неправильно. Слава Богу, всегда практически нас никаких правок не вносят. Вот. Но...
4: Бывают же случаи, когда вот вы, например, уже даже отнесли служителям в радио, все посмотрели, и вот тут вот вы репетируете.
2: А было же такое...
4: И кто-то раз такой, и вот, а вот эта цензуру не проходит, и уже в конце где-то...
2: На генеральной репетиции вы приходите, собрались репетируете, и тут приходит какой-нибудь из старших слушателей такой, так, ребята, вот это убираем. Было такое?
3: Было такое, может быть, в самом начале и совсем немножко, но, как правило, я сама всегда это чувствую. Я это чувствую, я понимаю, что вот это не пройдет. Вот это не нужно вставлять, хотя, знаете, тут есть, просто есть определенные нюансы, да, если мы ставим на какой-то сцене в каком-нибудь ДК эту постановку, все нормально. Но если мы ставим где-то на сцене в церкви, на богослужении,
4: то это уже может не пройти,
3: это,
4: да?
3: Уже может не пройти. Не потому, что это плохо, потому что разные, ну, как вот, знаете, как вот на пляж можно идти в купальнике, но в этом же самом купальнике ты не пойдешь куда-то...
4: В школу.
3: Да, например. Да, но это как бы слишком категорично, да? Угу. Но тем не менее. То есть просто от того, где ты выступаешь, на какой сцене, зависит и определенная цензура. Вот. Но это никогда не влияет на суть вообще постановки. То есть, ну, были моменты кое-какие, которые я понимала. Ну, нам скажут, ребят, ну, здесь вот это не очень хорошо выглядит, давайте мы там... Танцы на сцене. Не всегда всем они как-то по сердцу, особенно когда это в церкви.
2: Ну, пытаясь угодить всем, мы как будто бы вообще ничего не поставим. Этому танцы не нравятся, этому слишком долгие диалоги не нравятся.
3: А мы не пытаемся угодить
2: всем. Этому декорации не понравились.
3: Мы пытаемся... Я прихожу к тому, что я услышала в начале своего театрального пути от Господа. Я руководитель служения, я слушайся меня, иди за мною. Поэтому у нас нет цели угодить людям, хотя я понимаю, к некоторым людям нам надо относиться бережно, с их немощной совестью, чтобы их просто не разрушить своей свободой такой. это по любви, это правильно.
2: Это надо дисклеймер перед спектаклем. Люди с необычной совестью, пожалуйста,
4: поберегите. В 2 часа, в 10, тех, которые свободны. Да?
3: Но есть вещи, которые они не влияют на суть спектакля. Да, они, может быть, для кого-то, для нас, они могут казаться более там, красивыми, изящными, эстетичными, да, но для каких-то какой-то категории людей в церкви это будет некоторым, ну, вызовом, переход, да, чуть-чуть за гранью. Но зачем? Если это не меняет сути, зачем нам ранить людей просто потому, что мы так хотим, что ли? Нет, я думаю, не нужно. Но вот это... Мы много молимся. Вот это желание все-таки следовать за Христом. Чего хочет Господь? Ведь это его люди тоже, которые придут на спектакль, которые будут смотреть. Он их тоже вел. Он каждого из них знает. Он каждого из них любит. Он с каждым хочет поговорить. Он до каждого хочет достучаться. И, Господи, скажи, что нам делать? Надо это убрать, мы уберем. Пусть нам это сильно нравится, допустим, да, вот этот вот оборот, там, это действие, это движение, вот, но если это сейчас не в тему, мы уберем, потому что у нас нет цели донести свое, вот люди, которые держатся за свое, вот там, да, проблема, их нельзя править, это я художник, я так вижу, это мои мысли, я их в муках рожал, поэтому будьте любезны, любите вот это то, что у меня родилось. Да, но...
2: Я его слепила из того, что было, да? А потом, что было, то его любила.
3: Ну, знаете, каждому родителю его ребенок самый красивый. Но не все люди со стороны так считают, глядя на сами. Поэтому...
2: Алексеевна, вы же мать троих девочек.
3: Мои-то самые красивые, конечно. Но в творчестве вот так держаться за это, тогда для кого твое творчество? Если оно для тебя лично, вот оно тебя вдохновляет, ну, хорошо, сиди там себя в комнате, вдохновляйся своим творчеством, да. Но если ты хочешь, чтобы твое творчество как-то послужило людям, послужило Богу, чтобы Бог через твое творчество, то есть совместно со Христом мы творим, не мы сами по себе, я там пошла, подумала сценарий, принесла, Господи, вдохни свою жизнь, он там дальше вдохнул.
2: Реанимационные действия.
3: Ну, знаете.
4: Искусственное дыхание.
3: Что такое? С Адамом так и было, он сначала сотворил его из праха земного, потом вдунул дыхание жизни. Не, мы молимся, я часто молюсь о том, чтобы Бог вдохнул свою жизнь в новый сценарий, в новый спектакль постоянно. Пишу сценарий, пишем и думаем, и мы его тоже всегда в молитвах и вместе со Христом. Иначе никак.
2: Елена Алексеевна, а если бы у вас были неограниченные ресурсы, то какой спектакль вы бы поставили? Есть у вас какая-то мечта о каком-то спектакле, вот как с «Крестом и ножом» было? Вот вы рассказывали, что Наташа, режиссер наш, она молилась 15 лет за этот спектакль, да? И есть ли еще какой-то проект, который вы бы осуществили, если бы была такая возможность?
3: Очень много проектов, которые хотелось бы осуществить, но на которых совершенно нет ресурсов. Очень много идей. Я не знаю, зачем они лезут в голову, эти идеи, когда их невозможно реализовать.
2: Вы их записываете? Вдруг?
4: Я ими живу.
3: Нет, это не те идеи, которые надо записывать. Когда это идея какого-то сюжета, сценария, это да. Такие, кстати, редко приходят, и их приходится мучительно рожать буквально, вынашивать, вымаливать, если можно так сказать. Хотя, конечно, Господь, он все время рядом ведет. Вот, а просто, конечно, я бы с удовольствием сняла бы по какому-то из наших сценариев фильм. Я прям вижу, как это было бы вот здорово, когда это со сцены перенести на экран и сделать художественный фильм или там написать книгу. какие-то, может быть, конечно, если вы послушаете нашего режиссера в начале обсуждения сценария, у него какие-то глобальные идеи, тот же крест и нож. Первое, что она мне сказала, вот человек 15 лет молится о христианском театре и молится о том, чтобы поставить спектакль «Крест и нож», но у нее совершенно нет ресурсов. Она одна все эти 15 лет. Именно, ну, нет той команды, с которой это можно сделать. Просто нет достаточно актеров. И вот тут появляется команда, и все. И прошел год театрального нашего служения, и через год она ко мне подходит и говорит: «Лен, у меня есть мечта, давай поставим «Крест и нож». Я говорю: «Давай». И она уже думала, у нее были отдельные сцены прописаны даже. И первое, что она мне говорит: «Слушай, вот а нельзя ли поставить две клетки с тиграми? И вот они будут все время символизировать вот эту душу главного героя, который как хищный зверь, но израненный, вот в клетке бьется и не может выйти наружу». Я говорю: «Наташ, мы не можем это сделать». Говорит: «Да, не можем. Ну хотя бы птиц». А потом он их выпустит, как символ свободы. Я говорю: «Наташа, ты смотрела вот эти все видео со свадьбы, когда люди голубей выпускают, а они что-то неадекватное творят, эти голуби? Или падают тут же камнем? Или что-нибудь на голову жениха и невесты скинут?» Поэтому это опасно. Но некоторые ее вот такие ненормальные идеи, они срабатывают. Знаете, вот у нас было 23-й год, начало 23-го года, январь, рождественский, у нас был театрализованный концерт. Первый мы делали такой совместный с нашей командой прославления. Она говорит: «Мне нужна качеля, которая с неба спускается». И вот главная героиня, она весь концерт на этой качели, она, ну, как бы вот весь концерт, я говорю: «Наташ, с какого неба? Какая качеля? Ты видела этот ДК?» Но все-таки, знаете, настолько ее эта идея зацепила, и мы стали просто думать, как нам это реализовать. Как же нам это сделать? И в итоге повесили качелю, смогли... И она не прям с неба спускалась, но она была такая вся в огоньках. И она сначала была убрана за кулисы, а потом в нужный момент нужные люди эту качелю отпускали, и одновременно с ними были люди, которые включали на ней огоньки. И она вдруг раз из ниоткуда такая оп... И появляется вся такая светящаяся качеля, все равно что с неба. Ангелы вокруг, как бы все это...
4: Небесная качеля. А вот эта вот идея с вылазением окна, из окна...
3: Да, у нас всегда была идея, и, наверное, мы когда-то ее реализуем, чтобы некоторые персонажи приходили, появлялись на сцене, спускаясь по каким-то веревкам, откуда-то вылетая, вот так вот, с потолка. И тоже на Рождество был спектакль, где как раз духовный мир, противостояние, ангелы, бесы и вот эта темная сила, которая хочет людей от истинного Рождества, значит, отвернуть в сторону там гусей, елок, подарков и так далее. Вот, только бы не ясли, только бы не Вифлеем, да, вот. И вот они, эти темные силы, и нам хотелось, чтобы они, как, знаете, как в фильмах, ниндзя такие в черном, такие на каких-то спускаются страховочных этих веревках, нам хотелось прям, чтобы они с потолка, но у нас не было такой возможности, а мы прям реально, мы уже продумывали, я уже советовалась с ребятами, которые, ну, знающие, да, вот в этих всех страховках, как нам спустить наших героев, чтобы они, значит, через весь зал пролетели и с потолка спустились.
2: Через весь зал?
3: Через весь
2: пролетели.
3: Зал. Да.
2: Над головами. Как Человеки-пауки.
3: Да, да.
2: Круто.
3: Да, очень хотелось. Но технически такой возможности не было. А появление должно было быть очень эффектным.
4: Необычно.
3: И вдруг одна из наших актрис посмотрела на окно и говорит: «А что, если они через окно залезут?» И это было гениально. Просто это был настолько
2: главное,
3: шикарный
2: момент. Главное, что никто не ожидал.
3: Момент.
2: Все просто в зале такие: «А что?» Это было здорово.
4: И там еще Грик такой подавал руку. Спасибо.
3: Ну, потому что под этим окном сидели люди, зрители сидели. Да, да, да. И это было очень забавно, когда дух, кто там, азарта и депрессии залазит. Вот такие девочки у нас в черном, все взъерошенные, вот, влезают в окно и это, говорят, ручку подайте, пожалуйста. И все служители
4: с такой добротой нечистых духов впустили, да? С распростертыми объятиями.
2: Друзья, наш эфир подошел к концу.
3: Да, спасибо, что вы были
2: спасибо
3: с нами.
2: Вам
3: спасибо, что дали возможность поделиться тем, что вот так вот в моем сердце всегда живо. Пусть Бог благословит нас всех подходить творчески к вопросам спасения людей. Кому-то надо говорить в лоб, а кому-то надо сказать так, чтобы действительно услышал. Но Господь с нами. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому, если кому-то не достает мудрости, будем просить у него. Ну и молитесь за творческих людей в ваших церквях. Пусть Бог раскрывает и распечатывает mm-hmm. их таланты. Через это придет много людей.
2: А также спасибо вам за поддержку в этом месяце, друзья. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
4: Хорошего дня. До завтра.
3: До встречи.
1: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 127. Блажен, кто в страхе пред Творцом, всегда идет его путями. Тот преисполнен будет днями и благами наполнит дом. Как плодовитая лоза, жена его в тени у сада. Над ней, подобно водопаду, нисходит небо бирюза. И в доме отчим сыновья, как ветви сочные оливы, они крепкие и красивые за трапезою у ручья. Благословится человек в дни благоденствия Салима, и будут Господом хранимы сыны Израиля вовек.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: посоветую. Приди. Вот так.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Слава Тебе, Иисус, мой Царь. Слава Тебе за Твою любовь, Господь. Ты один, Господь. Ты один желание сердца моего. На каждый день, Господь.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ватикан. Вечный город Рим, а внутри него, в самом центре, находится целое государство – Ватикан. Что можно о нем сказать? Ватикан – самое маленькое и, пожалуй, самое засекреченное государство в мире, состоящее всего из 600-800 граждан. Гражданство Ватикана получить совсем непросто. Оно всегда является временным и после истечения срока гражданства автоматически обменивается на итальянское. Большинство граждан Ватикана – это служители церкви. 120 человек – военные. У Ватикана есть своя армия, старейшая армия в мире. Ватикан и папу охраняет швейцарская гвардия. К слову сказать, Ватикан – самое военизированное государство, в нем самое большое количество военных на душу населения. Общая площадь Ватикана – всего 44 гектара. Со всех сторон граничит с Италией. При желании из Ватикана в Италию можно доехать на поезде, но лишь раз в неделю по субботам, когда локомотив отправляется из Ватикана в Кастель Гандольфо, летнюю резиденцию Папы Римского. Международная железная дорога Ватикана самая короткая в мире, ее длина всего 1 километр. И только 200 метров проходит по территории Ватикана. На территории Ватикана нет роддома, и дети, рожденные у граждан анклава, появляются на свет в клиниках Рима. Рестораны, пиццерии, театры, пабы – за всем этим ватиканцы ездят в Рим. Однако предпочитают по вечерам не задерживаться. Ворота Ватикана закрывают в 1:15 ночи и открывают утром в 5:45. На территории Ватикана общедоступна итальянская кухня с одним исключением, что люди, живущие в Ватикане, соблюдают все религиозные каноны и традиции. Основу данной кухни составляют тесто, большое количество сыров, зелени и овощей. Визитной карточкой итальянской кухни является паста. Ее огромное количество сортов и разновидностей. Пастой в Италии называют макароны, которые бывают и тонкие, и толстые, и плоские, и круглые. Пасту подают с соусом и сыром. Традиционная трапеза также не мыслится без салата из свежих овощей, сдобренных уксусом и оливковым маслом. Также в Ватикане очень любят пиццу, а готовить ее умеют хорошо и вкусно. Пицца – это тонкое тесто, смазанное томатным соусом с разнообразными начинками, сверху густо посыпанное тертым сыром. Специально для Ватикана многие известные итальянские виноделы изготавливают специальные виды кагоров и других церковных вин. Трапеза в Ватикане начинается с молитвы. Именно с ней любые блюда будут более вкусными и полезными. Ватикан – христианское государство. Все его граждане являются католиками. Каждое воскресенье в соборе Святого Петра происходит служба, на которую собирается огромное количество прихожан. В Ватикане почитают все католические праздники. Когда новый папа выбирает себе тронное имя на время понтификата, как, например, нынешний, который выбрал имя Франциск, то день его святого покровителя становится в Ватикане выходным днем. Еще одна любопытная деталь ватиканской жизни – местные банкоматы. Их меню работает на латыни. Что делать, если человек не владеет латынью? Помнить о духовной пище. Ведь даже если Ватикан вечен, все его граждане – лишь временные постояльцы.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: всю золотую осень мы будем рядом с тобой.

0: без тебя.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса: и все-таки молитва – это говорить Богу или слушать, что говорит Он? Неужели суть молитвы в причитании, бесконечном повторении или изъяснении всех тонкостей, особенностей моей жалобы? Это же так наивно, когда Библия говорит, что у Тебя, Господи, записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалтирь, 138 Псалом, 16 стих. Когда Ты, Господи, знаешь, в чем я имею нужду прежде моего прошения у Тебя. Как много раз, пытаясь излить Тебе свое сердце, пытаясь быть услышанным, я медленно останавливался в своем многословии, чувствуя Твой совершенно понимающий, сочувствующий и проникающий взгляд. Как ребенок, обиженный старшими детьми, задыхаясь от боли, я пытался рассказать Тебе о том, как нечестно они поступили, и вдруг в какое-то мгновение понимал, что нет в этом никакой необходимости все это пересказывать, потому что Ты все знаешь совершенно. Да и пришел я к Тебе не за тем, чтобы жаловаться, но чтобы искать утешение. И самое важное не в том, что скажу Тебе я, а в том, что Ты скажешь мне. Ибо все Твое начинается не с того, что скажу Тебе я, но с того, что скажешь Ты. А я хочу Твоего в себе. Мое ничего не меняет. Мое на мне и заканчивается. Мое не ведет никуда. У меня лишь вопросы и тупики. У Тебя же путь мой. Было время, когда я требовал, негодовал, капризничал, пытался манипулировать Твоим отцовским сердцем. Боже мой, как стыдно мне, как неразумен я был, как не доверял Тебе. Я хочу начать свою исповедь с благодарности за неотвеченные молитвы, ибо просил я не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений, как пишет Иаков в 4 главе. И ведь знал это еще тогда, когда просил. Но сердце, уловленное в сети страстей, хотело и Тебя подчинить этим страстям, чтобы сила Твоя вращала мельничное колесо моих похотей. Боже мой, Боже, как много я слышу таких молитв и сегодня, как исступленные неистово кричат Твои дети, невменяемые и буйные, требуя от Тебя исполнения своих велений, которые хитро называют ответами на свои молитвы. Увы, но это правда. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее совершенство». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».
3: Свет, свет, сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес, свет, свет.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 сентября, и тема сегодня «Неужели мы настолько заняты, что упустили что-то действительно важное?» Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 2 стих. Иисус обращается к церкви в Ефесе. Эта церковь была поглощена работой, служением. Были заняты то одним, то другим, и Иисус говорит: «Знаю дела твои и труд твой». Слово «труд» является переводом греческого слова «копос», которое имеет большое значение. Оно описывает тяжелейший, усерднейший труд. Иисус говорит: «Я знаю твои дела, знаю твой труд». Вот это слово «копос» подтверждает, что Иисус знает. Он признает, что они много трудятся, зная, что вы работаете. Тяжело трудитесь, усердная работа. Отдаете каждую каплю своих сил тому, что поручено делать. Но мы знаем из 5 стиха, что, делая все это, они утратили первую любовь. Они были так заняты служением, что перестали проводить время с Иисусом, утратили ощущение чуда. Давайте не будем настолько заняты служением, чтобы забывать проводить время с Господом. Подумайте об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 сентября.
2: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Возлюбленные, если мы желаем узнать степень нашей любви к Богу, нет лучшего способа выяснить это, чем соотнестись с этими словами Иисуса. Насколько мы придаем важность Божьим заповедям и исполняем их, настолько мы Его и любим. Невозможно любить Бога и не соблюдать Его Слово. Апостол Иаков побуждает нас быть не только слушателями, но и исполнителями. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих. Как чудесно сказано, когда мы не только слушаем, но и исполняем Божьи заповеди, становимся блаженными людьми. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 сентября. Молитва, исполненная силы. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея 5:44. Одна из наиболее мощных и действенных молитв – это молитва за врагов. Если вы хотите найти по-настоящему сильного в молитве человека, ищите того, кто ходатайствует за своего врага. Я убеждена, что Бог щедро благословляет нас, когда мы ходатайствуем за тех, кто обидел или предал нас. Помните Иова. Он должен был помолиться о своих друзьях даже после того, как они причинили ему боль. Но как только он помолился, Бог начал восстанавливать его жизнь. Фактически, Бог дал Иову в 2 раза больше того, что тот утратил. Смотрите книгу Иова 42:10. Молитвы за тех, кто обидел нас, обладают невероятной силой, потому что через молитву мы проявляем любовь к этому человеку и послушание Божьему Слову. Что говорит Иисус в сегодняшнем стихе? Он учит нас молиться за своих врагов. Когда вы думаете о людях, которые использовали вас в своих интересах, поступили с вами плохо, преследовали вас, говорили о вас что-то ужасное, благословляйте их в своем сердце, а не проклинайте. Молитесь за них. Бог знает, что благословлять врагов нелегко и что мы не испытываем особого желания делать это. Но вы не должны зависеть от своих желаний. Делайте это для Господа. Когда мы молимся и благословляем, а не проклинаем, это оказывает сильное воздействие на духовный мир, и Бог обязательно совершит в вашей жизни что-то чудесное. Божье слово на сегодня. Не уподобляйтесь подлым и низким людям. Не поступайте, как они.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему в христианстве так много течений?
1: Естественный вопрос. Согласен, когда человек соприкасается впервые с идеей христианства и смотрит на христианский мир, то, конечно же, возникает вопрос, почему много разного рода христиан, разный тип христианской веры, и чем они отличаются друг от друга, и почему каждый из них утверждает, что они самые правильные, или они в действительности правильные, они так думают. Вот. И здесь нужен какой-то критерий, каким образом определить, в чем же суть этой проблемы и как в ней ориентироваться. Так вот, Священное Писание говорит нам о том, что христианская вера одна. Христианская вера связана с Иисусом Христом и с Божьим Словом. Она связана с тем, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте. Христианская вера касается сути проблемы человека. Она касается человеческого греха и эффекта, поражающего эффекта грехопадения. Библия говорит о том, что Иисус пришел на землю для того, чтобы решить проблему нашей погибели. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, заплатив цену за нас, за наш грех, и дать нам свою праведность, и этим самым избавить нас от вечного гнева, от вечного Божьего наказания. Но когда мы говорим о конкретных людях, то конкретные люди, воспринимая, подходя к Иисусу Христу, воспринимая Иисуса Христа, они, естественно, воспринимают Его субъективно. Разные люди имеют разные причины, почему они, воспринимая Иисуса Христа, акцентируют одни аспекты того, что Он сделал для нас, или аспекты Его слова, Его учения, и минимизируют другие аспекты. Как я уже сказал, для этого есть разные причины. Иногда причиной этого является действие плоти и нежелание где-то покоряться Богу. Иногда причиной этого являются какие-то склонности, которые типичны для той или иной группы людей, для той или иной национальности или культуры. Тем не менее, мы имеем дело с тем, что у каждого человека есть какая-то своеобразная субъективная картинка, которую он воспринимает, подходя к Иисусу Христу, к Его учению и к тому, что говорит Священное Писание. Вот. И это, естественно, приводит людей к необходимости гармонизировать свое понимание Христа и Библии с пониманием других людей для того, чтобы иметь общность в Иисусе Христе. И вот тогда, когда эти различия становятся достаточно значительными, вот здесь появляются деноминации, то есть появляются разные группы верующих, которые и собраны по признаку общности в понимании Христа и интерпретации Священного Писания, библейского учения. Этим и разнятся, и различаются разные деноминации, разные конфессии или течения, которые существуют в христианском мире. Наша задача во всем этом определить следующее. Насколько та или иная деноминация близка к тому, что говорит Писание, что говорит Библия, насколько она соответствует во всех ее аспектах точности Божьего учения о спасении. Мы точно знаем, что Бог имел в виду конкретные вещи, когда Он обращается к людям, открывая Себя через Сына и через Свое Слово. И наша задача заключается в том, чтобы как можно точнее понять, что же Бог хочет, во-первых, и, во-вторых, как можно точнее жить тем, что Бог от нас ожидает. Если мы будем к этому стремиться, то тогда у нас будет ориентир, у нас будет отвес, будет стандарт, по которому мы сможем правильно ориентироваться среди многочисленных христианских течений и конфессий.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Ян Крильман в одном из своих писем описывает свое путешествие по Балканам в поисках Натальи, изгнанной королевы Сербии. «В этом памятном путешествии, — говорит он, — я впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но что мне показалось самым интересным, — продолжает он, — это то, что розы надо собирать в самые теплые часы ночи. Собиратели роз отправляются на работу в час и заканчивают сбор в два. Сначала я предполагал, что этим руководит предрассудок, но изучив поэтическое предание, я узнал, что действительно научные изыскания доказали опытами, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. И в жизни человека и его развитии это не игровое воображение фантазии, но истинный, достойный фактор, что и к его доле можно отнести вышесказанное. А вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики в знаменье для фараона, явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род. И благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Тихим, скучным вечером, если слушать нечего, слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

он в старом доме, на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес: –

0: Благ Господь. Благ Господь.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас. И в студии у нас сегодня Елена Алексеевна Кривонос, Даша Еремина и Аля Ануфриева. И говорим мы на тему, как творчество помогает нам евангелизировать мир.
4: Доброе утро всем.
5: Доброе осеннее, уже такое свежее утро. Тема очень творческая, интересная, тоже осенняя.
3: Здесь творческие люди собрались сегодня в студии. Елена Алексеевна, руководитель театрального служения. У нее, в принципе, вся жизнь проходит в творчестве. Вы же и до театрального писали сценарии, занимались. Да всем вы, по-моему, в церкви занимались. Даже не могу вспомнить, чем вы не занимались. И декорациями вы занимались, и сценарии, и хореография, все.
4: Ну, хореография — это последнее, чем я занималась, наверное, нет. Но творчество, да. Это еще до того, как я попала в церковь, я к творчеству имела отношение. Вообще, у меня очень творческие родители. У меня мама очень хорошо рисует, папа поет. Папа учил меня писать сочинения в школе. До сих пор мне это помогает.
5: Писать сценарии, дорогие, вашими молитвами. И спасибо папе, да?
4: Да, знаете, когда Господь вот он ведет, он же как-то так масштабно это делает, начиная еще, как Писание говорит, ты еще в чреве матери был, а я тебя уже там ткал, да, творил. Поэтому, да, во всем Господь, даже когда нам кажется, что мы где-то далеко от Него, Он рядом с нами. Вот, но Даша тоже творческий человек и в прославлении участвует.
5: Ла.
4: Ну и вот радио, по сути, тоже творчество наше, христианское радио.
5: Да. Елена Алексеевна, вот вы сказали, что до церкви вы тоже творчеством имели прямое отношение к творчеству. А чем занимались?
4: Ну, не то чтобы прямое, но я еще с третьего класса я ходила в театральный кружок. И я помню, моя первая роль была кукушка. Я в начале спектакля новогоднего высовывалась из больших часов на сцене. И у меня был очень содержательный текст. Ку-ку.
5: Я помню, первый-второй класс у нас в лицее тоже был театральный кружок, и я играла, знаете кого?
4: Ну,
5: Муху-цукатуху! И вот эту Феодосию из Федоринова горя, я хочу сказать.
4: То есть у нас с вами творческое детство. Мне всегда это нравилось. Мне всегда, и часто вечером мы засыпали, у меня нас трое детей в семье, мы засыпали под папины песни, он играл на гитаре нам, и это было что-то фантастичное. Он читал нам сказки, читал, это сейчас я понимаю, насколько это было актерски высокого уровня он это делал, с интонациями, то, как он прочитывал, я жалею, что не было возможностей тогда в те времена
5: записать
4: это, да, и слушать. Но я училась, я понимала, что вот как он это делает, это очень круто, это классно, и где-то вот на подкорочке оно у меня оставалось. Потом, конечно, когда я пришла в церковь, и я столкнулась с творчеством в церкви буквально с первых дней. Я уверовала в 16 лет, и это был 91 год, февраль. А в апреле уже была Пасха, и уже на эту Пасху мы уже с молодежью что-то делали, какую-то небольшую постановку, какую-то песню инсценировали, и все. Творчество с того момента, творчество в церкви, оно меня затянуло очень сильно.
3: Но одно дело просто творить для себя, а другое дело евангелизировать через творчество. Вот евангелизация творческая — это как? Какие формы она может принимать?
4: Да, творчество тем и прекрасно, что принимать оно может вообще любые формы. И меня это восхищает, вот эта такая многогранность Божия. Ведь мы по его образу сотворены, да, а он творец. И творчество — это такая божественная черта, только творить надо с ним, для него и с ним, тогда это... тогда это будет влиять на людей гораздо сильнее, влиять на их душу, на их духовный мир.
3: Погодите, но ведь есть разница между тем, что я там прочитала, например, историю из Библии, она меня так вдохновила, что я по этой истории там нарисовала картину, написала. Да. Это одно. А евангелизация через творчество, она же должна как-то по-другому, она должна быть такой, чтобы неверующий человек ее понял. То есть мою картину могут не все понять. Но это вот разве будет евангелизация?
5: Я вот здесь могу поспорить насчет, например, картин, потому что я была, когда в Третьяковской галерее, вот, посчастливилась мне в Москву съездить, и там есть картины, вот Иванов, художник, который христианские картины писал, и я, будучи вот уже много лет в церкви, я смотрела на эти картины, я просто шла, я рыдала, смотря на каждую, потому что там очень много было евангельских зарисовок, и ты смотришь, что это все оживает, видно, что человек вложил, то есть и Бог говорит и через картины.
4: Бог говорит через картины, но здесь в данном случае, конечно, ты уже эти библейские истории знала. Есть люди, которые вообще никогда в жизни Библию не открывали, есть даже те, которые вообще не знают о ее существовании. Мне казалось, это невозможно в наше время, но такие люди действительно есть, они слово Библия вообще не слышали никогда. И поэтому, конечно, творчество евангелизационное, если мы об этом говорим, оно должно быть понятно, оно должно быть на понятном языке для людей, которые не религиозные, которые не сталкивались никогда ни со Священным Писанием, ни с церковью, ну или сталкивались, но крайне мало, которые вообще не знают тех библейских историй. Даже, знаете, я еще училась в советское время в начальной школе, и нам учительница говорила: вы таблицу умножения должны знать как «Отче наш». И вот это «Отче наш», оно как бы, ну, как присказка звучало, но что такое «Отче наш», как оно, я не знаю, что такое «Отче наш», значит, и таблицу умножения мне знать не обязательно. Ну, то есть иногда люди используют, да, вот эти библейские пословицы-поговорки, даже не зная, что они библейские. Но разговаривать вот творческий язык, евангелизационный именно, который несет вот эту благую весть, несет это послание о Христе, конечно, это должно быть как-то понятно людям, но при этом это творчество.
3: А не приводит ли стремление к тому, чтобы зрителю было понятно, к утрированию? То есть, когда мы начинаем говорить уже настолько прямо, что это становится топорным?
4: Есть такая опасность, да, конечно, за этим надо следить. Но вообще Христос, вот если мы посмотрим, да, на его жизнь в Евангелии, он по-разному говорил. Кому-то он говорил прямо, а кому-то он говорил притчами.
3: Да, так что даже мы не всегда понимаем эти притчи. Нам приходится разбираться.
4: Да, ну вот юноша пришел к нему и говорит: а что мне делать, чтобы жизнь вечную наследовать? Христос ему прямо говорит: продай все свое имение, раздай нищим, следуй за мною. Никакого, знаете, завуалирования. Просто все раздай, следуй за мной. А были времена, когда там притча о сеятеле, там еще что-то, ученики говорят: подожди, мы ничего не поняли, объясни, кто, что, кто здесь. Он говорит: ну, вам я объясню, им нет.
5: Им надо наговорить притчами.
4: Им еще вот так, не знаю, по какой причине. Но...
3: Лена Алексеевна, а вот что творческая евангелизация может дать такого, что обычный разговор или проповедь не способны дать? А зачем так ухищряться, придумывать, тратить много времени, сил на создание чего-то вот такого вот, если можно просто, не знаю, выйти на сцену и сказать людям... Покайтесь, порождение
5: истины. Все-таки такое благовестие, наверное, лично, лицом к лицу, ты не достигаешь такой массы людей, а тут вот...
4: Оно разное. Вообще евангелизационное, там, так скажем, наше служение, да, оно разное. Мы евангелизируем дома своей жизнью, да, с, там, своим соседям, мы говорим о Христе без слов. И Писание тоже говорит, что некоторые приобретаемы были вообще без слов. Мы евангелизируем, выходим, благовествуем, вот просто на улице у нас есть люди, которые легко это делают, просто с людьми на улицах разговаривают. Это тоже, там есть очень разные творческие подходы. Какие-то опросы люди устраивают, или какие-то подарки прохожим дарят и разговаривают с ними, молятся просто за них. А есть вот такой вид, как, например, театральное искусство, или там хоровое пение на улице выстроились. Вот недавно был Олег Дмитриевич, нас звал, был концерт христианской музыки, песни. Вот так под открытым небом на улице люди проходили тоже творчество. Да? Вот я расскажу вам одну историю, просто пример такой яркий для меня очень сильно. Таких примеров много в той или иной степени, но вот один мне запал в сердце очень глубоко. Мы тогда ездили, было 2 года назад, мы поехали с ребятами небольшой нашей команды, половина нашей театральной команды, мы поехали на Сахалин, вот Аля с нами была, и мы проехали через весь Сахалин, нам предоставили дома культуры, предоставили бесплатно. И мы проехали с самого юга острова, от Корсакова и до Ахи, аж туда на север, почти до самого конца. И в каждом городе, там в поселке, ну не в каждом, но вот мы выступали, у нас было 11 выступлений по острову. И был на нашем пути такой поселок Новый. Там всего проживает на данный момент человек 500. Но при этом достаточно высокий процент суицида среди подростков.
3: По отношению к количеству жителей, да?
4: Да, по отношению к количеству жителей. Ну, знаете, когда 500 человек жителей, тут даже один — это, ну...
5: Все знают.
4: Это громкое, да, очень событие такое. А когда их еще несколько, это становится просто катастрофой. И вот мы ехали, я думала о детях, о подростках думала, я ждала вот этой встречи с этим поселком. Действительно, пришло много детей, но история здесь не про детей. Пришел один человек, мужчина, в очень плохом таком состоянии, просто алкогольное опьянение уже было настолько, что мы понимали, он уже несколько лет, вот, знаете, иногда смотришь на человека, и ты понимаешь, человек из запоя не выходит годами просто, и он уже как будто неадекватный, и его так немножко трясет всего, он еле-еле ходит, и вот он пришел на это мероприятие, на наш спектакль пришел, и еще выкрикивал там перед началом, давай быстрее начинай, что вот это вы ждете, и я думаю, что ты пришел? Иди отсюда. Мы тут людей спасаем, а ты вот, мы вот это вот не развлекать приехали, а как-то нам хочется людям принести что-то настоящее. Не просто творчество какое-то показать, а через творчество сказать: люди, Бог любит вас, у вас есть выход. А он так, ему как будто, ну, а что ты такому человеку объяснишь? Ничего ты ему не объяснишь. Лучше уйди, да? И начался спектакль, 10 минут только спектакля прошли, и он встает и уходит. Вот так прям демонстративно, раз, и я думаю, мне так грустно стало. Где-то была у меня, знаете, надежда такая, что, ну, зацепит человека. Все-таки действие божественное, оно присутствует в таких выступлениях. И он ушел. И я расстроилась. А спустя пару часов уже закончился спектакль, уже наши ребята играют с этими подростками, детьми, знакомятся там, общаются, обмениваются адресами, такое, знаете, бурное там идет веселье. Вот. А мужчина возвращается и рассказывает историю. И говорит: вы знаете, я ушел потому что я не смог сдержать слез. Я понял, что я начну рыдать в голос, и я просто сорву вам выступление. Поэтому я ушел. Я вернулся домой. Я не мог успокоиться. Потом я успокоился, и когда я успокоился, я думаю, что я ушел? Мне надо обратно туда. Мне нужно то, что я там слышу, мне это нужно. И дальше он рассказывает свою жизнь. Я была настолько, знаете, потрясена этим. Вот именно не самой историей, а нашим Богом, как он вообще направляет. Человек этот говорит, в 9 лет мой отец убил мою мать. И родственники моей мамы отомстили ему и в ответ убили его. И я 9-летний мальчишка, остаюсь без родителей, попадаю в детский дом. И с того момента все, жизнь моя под откос. И, конечно, он там выходит, когда уже из детского дома, там... Путь достаточно простой. Это алкоголь, преступление, тюрьма и вот так вот замкнутый круг. В какой-то момент, уже будучи достаточно взрослым, он приходит к Богу. Приходит, кто-то ему рассказал о том, что в Боге есть жизнь, есть радость, есть выход, нет вот этого рабства, от греха, этой зависимости нету. И он приходит к Богу, он принимает крещение, все. И говорит, это были самые счастливые несколько месяцев или, может, пара лет моей жизни. Но, говорит, я потом сорвался снова и опять ушел в грех. И все. И вот эта алкогольная зависимость, она его вот так вот поглотила сильно. И он решил, что Богу он уже не нужен, потому что он его предал. Бог один раз его спас, а он его предал. И поэтому ему просто было стыдно возвращаться к Богу. И тут, и он живет в этом поселке, где-то там в глубине Сахалина, маленький поселочек, он там спрятался, забился в свою коморочку, в небольшую квартирку, и там просто беспробудно пьет. И тут приезжаем мы. И обычно наши помощники, кто приглашал людей на спектакль, они ходили по улицам. А здесь мы опоздали, и у нас не было просто времени, чтобы они по улицам прошли, и они стали идти по квартирам стучать. И вот наша Лера из нашей команды, наш благовестник, она идет и стучит к нему в квартиру. Стучит к этому человеку. Для поселка такого небольшого события, вот театральная группа приезжает, это масштабное событие достаточно. И люди знали, и люди пришли, и он объявление видел, но он посчитал, что это не для него. И вот тут приходит наша Лера, стучит к нему в дверь, и я понимаю, это не ее рука, это рука Бога стучит к нему в дверь и говорит, сынок, для тебя еще ничего не потеряно. Я также тебя люблю, я также тебя жду, возвращайся. И он приходит на вот этот спектакль, и через эту постановку, где молодежь скачет, там поют, что-то они рассказывают, говорят о Боге, говорят какие-то слова, которые несут, действительно вселяют вот эту надежду, и человек получает исцеление, человек получает освобождение. Пришел бы он так на проповедь, на какую-то, вряд ли. А вот так на спектакль прийти, да, и таких людей много, и таких историй, но эта история достаточно яркая, но история очень много разных, и много людей, даже там, на Сахалине, в этой поездке, тоже некоторые люди выходили из зала посреди спектакля в слезах, они не в силах были это просто выдерживать, даже потому что настолько Бог глубоко говорил к их сердцам, через простые вещи, понятные им. Я сама, когда пришла в церковь в 16 лет своим, я ничего не понимала, что говорили со сцены. Я ни одной проповеди не могла понять, но я понимала любовь людей, которые были рады меня видеть и которые говорили, что Бог любит меня. Я понимала христианские песни. Я тогда научилась, умела немножко играть на гитаре, и тут у меня вот это творчество через песни, оно просто меня... дало мне очень сильный такой толчок для вот такого духовного роста. Я стала Слово Божие понимать через христианские песни сначала. Потом уже Библия стала открываться мне на таком понятном мне уровне. А поначалу только через творчество. Поэтому творчество в евангелизации — это, на мой взгляд, один из лучших инструментов.
5: Да, даже порой это очень нужно даже для самой церкви. Потому что одно дело евангелизация людям, которые ничего не знают, да, вот вы едете в поселок, там много людей, которые очень мало воцерковлены. А другое дело, ведь порой постановки очень сильно касаются и просто прихожан, членов церкви, которые пришли, у них тоже, может быть, какой-то непростой период, и они там видели ответ для себя.
4: Да,
5: и это тоже очень ценно и нужно.
3: Тут нам комментарии пишут. Был спектакль раньше, когда в этом спектакле был момент, когда дьявол выбегал, и тогда действительно страшно было, и люди от страха каялись. И вот вопрос, как вы думаете, может быть, сейчас тоже такой спектакль показывать?
5: Иных страхов спасать, да?
4: Да, это был спектакль «Врата рая, пламя ада». Тоже он меня потряс в свое время. И именно своей простотой и своей
5: глубиной.
4: Понятностью, глубиной, да, тоже. Хотя спектакль построен, там он состоит из множества разных житейских историй, где, и в каждой истории люди погибают. И вот их разговоры, их жизни, их жизнь, вот как она есть, да, а потом после смерти что с ними происходит? И одни попадают в рай, одни попадают в ад, и, да, те, кто попадают в ад, там выбегает вот актер в образе сатаны, и там кричит, шумит, их забирает. Они тоже кричат, сопротивляются. Те, кто идут в рай, там выходит Христос, ангелы стоят, знаете, такие ворота, двери в рай, вот, и он с радостью принимает. И как отличаются вот разговоры людей при жизни и потом, и это очень отрезвляет, этот спектакль, да, поэтому очень много людей каялись и продолжают каяться, потому что понимают вопрос с вечностью моей, мне его надо решить сейчас, пока я жив, пока я еще не перешел эту черту. Спектакль очень хороший, я очень люблю.
3: Я, к сожалению, только в записи видела, а вы, наверное, вживую успели, да?
4: Так, знаете, наш Юрий Анатольевич даже играл в нем, когда первый раз этот спектакль приехал к нам.
3: Хорошо, но когда заходит речь о христианском театре, такое ощущение, будто с какой-то стороны христианское сообщество немножко так, не то что подозрительно, с осторожностью относится к христианским театрам. Как вы думаете, почему?
4: В смысле, ты имеешь в виду светские театры относятся?
3: Нет, именно вот в церкви могут с опаской относиться к идее создать театральное служение в церкви. Почему?
4: Ну, конкретно в нашей церкви наоборот. Нас очень сильно поддерживают, и пасторы, служители очень поддерживают. И я считаю, это большое благословение для нас. Но, тем не менее, да, я знаю такое. И разные христианские сообщества, они смотрят с осторожностью на вот такое христианское театральное творчество. Я не знаю, почему. Мне трудно сказать. Мне кажется, это еще вот отголоски того времени, когда любое, знаете, кажущееся, когда подражание этому миру считается чем-то мирским, неправильным, все должно быть очень свято, очень духовно. Может быть, поэтому... Потому что, знаете, здесь есть, конечно, определенная опасность, потому что мы затрагиваем вещи, иногда вот тот же духовный мир. Тех же бесов, их иногда надо играть по сценарию, да, и это не совсем прям такие безобидные вещи, скажем так. Потом изображать в постановке того же Христа, как будто бы это сама личность Христа. Здесь надо очень аккуратно быть, очень осторожно, очень правильно, чтобы... Действительно, люди не видели человека, а вот донести вот это божественное послание.
3: Ну, я так смотрю, вот по нашим спектаклям, как они создаются, что иногда изобразить Иисуса или даже Бога — это очень сложная задача творческая.
4: Очень сложная.
3: Сделать так, чтобы и С осторожностью это.
4: Ну, мы стараемся, вот конкретно мы с нашим режиссером нашей, мы стараемся избегать вот персонажа, чтобы какой-то человек играл Христа или Бога. Иногда без этого нам никак, но особенно вот эти сцены распятия, это очень сложно показать реалистично, и как бы реалистично ты не показывал, все равно человек в зале понимает, что mm-hmm. это не по-настоящему. И вот хочется, чтобы человек смотрел и не видел актеров, а видел, а слышал вот то послание, которое звучит.
5: Поэтому, когда вы натягивали ткань,
3: теневой театр
5: и вот была теневая сцена распятия, это настолько здорово, потому что это был просто как образ.
4: Да. Да,
5: вот,
4: да.
5: Нету привязки к какому-то человеку, да. И каждый уже себе сам мог представить
4: да.
5: вот эти события, окунуться еще под какую-то песню, и это да. очень хороший и мудрый ход.
4: Но это вот, знаете, мы вынуждены вот искать такие ходы, потому что как раз нам хочется избежать вот этой слишком реалистичности, потому что слишком реалистично все равно не получится. Поэтому один раз была, мне очень нравится эта идея, когда мы вынесли сцену распятия как бы за зрительный зал, то есть актеры на сцене изображали толпу, которая, вот глядя в зрительный зал, смотрит на распятого Христа. И их отыгрыш, их реакция, вот она плачущая мать, и утешают там ее женщины, вот те люди, которые хулят его, кто-то кричит «Сойди со креста», самого Христа мы не показываем, само распятие, оно как будто где-то там, в конце зрительного зала, они вот туда смотрят, да, но их игра, то, что они говорят, ребенок кричит «Мама, почему у солдата в руках гвоздь?» Мама прижимает его к себе, прячет, чтобы он не видел, этот звучит стук, на удар молотка, там крик, все. То есть сцена, она все равно, вот она оживает. Хотя нет актера, который играет распятого Христа, нет актеров, которые играют этих римских воинов и бьют его не совсем правдоподобно.
5: Но здесь еще же очень мудро то, что, в принципе, люди, сидящие в зале, они как раз-таки, глядя на актеров, они как бы могут себя с кем-то отождествить, ну, как
4: тоже,
5: бы понять вот этот суть, потому что нам-то наше все равно чувство ближе, чем мы никогда не поймем, что же ощущал Христос.
4: Да, и вот, но сцена распятия в воображении каждого, она уже рисуется, и она очень понятна даже людям, которые не читали, скажем, эти истории, эти события, не знают вот так.
3: Хорошо, я поняла, почему церкви могут с опаской относиться к театральному служению, но тогда скажите, на каких идеях вы основывали театральное служение, вот когда только это все начиналось, были же какие-то вот основополагающие моменты, которые вы поставили перед собой, как три кита, вот они
5: сидят. Цель, миссия, да? Девиз.
3: Да, девиз. Речевка и так далее.
4: Ну, знаете, я однажды, несколько лет назад, услышала интервью с одной актрисой, еще она в старых советских фильмах играла, когда цензура, особенно вот религиозная цензура, ничего не пропускала. Вот. И она сказала такую вещь, она говорит, актерская игра — это всего два варианта. Это либо проповедь, либо исповедь.
3: Угу.
4: Меня это так затронуло, я думаю, действительно это так. Театральная постановка — это проповедь. Проповедь, в которой есть и место какой-то исповеди, где человек может увидеть себя, узнать себя. Поэтому мы основывались всегда, даже когда еще не было театрального служения, я просто занималась христианскими праздниками, организацией этих праздников, и мы вот вместе с Юрием Анатольевичем, еще там несколько человек, мы придумывали какие-то постановки, делали. Мы основывались на том, что через это действие театрализованное нужно донести какое-то послание, какую-то божественную мысль, чтобы через это действие сам Бог проговорил в сердца людей, зрителей. И, конечно, когда уже официально у нас открылось театральное служение, конечно, я тогда очень испугалась. Я не была готова быть руководителем, и, тем более я вообще не знала, что за люди придут в команду, и с кем, нигде мне не было режиссера. Я на тот момент был режиссер, но она уходила в декрет уже. Вот, я понимала, что я остаюсь без режиссера. Вот, и мне было страшно, но я тогда помолилась, и вы знаете, вот есть такие в жизни переживания, они не так часто случаются, когда ты понимаешь, что Бог очень близко к тебе подходит, ты его, ты переживаешь прям физически, как-то вот переживаешь вот этот трепет, ты осознаешь, что вот Бог сейчас рядом, и вот так вот подошел ко мне Бог и прям в сердце проговорил. Он мне сказал три вещи. Говорит, не переживай, это не ты будешь руководителем этого служения, я буду руководителем этого служения. Я его задумал, я его замыслил еще от создания мира, как и каждого из нас, в принципе, и знал уже все дни нам назначенные. Да? Вот, говорит, я прям ждал этого момента. Я каждого из вас вел, я каждого готовил, своим путем вел, чтобы вот сейчас все, время пришло. Я вас собираю. Я вас собираю в свою команду, я буду вашим руководителем, ты просто слушай меня и старайся, ну, идти за мной и слушай, что я говорю. А второе, он сказал, я буду приводить людей. Я это просто уже поняла, поскольку если он замыслил это и готовил каждого из нас, и потом уже, да, мы выясняли, приходит Наташа, режиссер наш, которая говорит, я 15 лет молюсь о христианском театре. Чтобы он был в церкви, потому что у нее есть режиссерское образование, и она была очень захвачена вот этой идеей нести Евангелие через театральное искусство. И разные люди приходят, и третье, Бог сказал, я за вас взялся, я буду с вами работать в первую очередь, потому что мое послание, которое я буду вам давать через эти театральные постановки, прежде всего это послание должны услышать вы сами. Вы первые, кто должен это услышать, понять, принять. Поэтому каждый раз, готовясь к спектаклю, ребята готовятся не только актерски, учат там свои роли и тексты. У них есть задача услышать послание, которое через эту постановку дает Господь. И поэтому мы вместе молимся, по отдельности молимся, направление даем, в какую сторону сейчас мы будем думать, какую мысль нам дает основную Господь в этом спектакле. Давайте над этой мыслью каждый из нас думать, и каждый должен это каким-то образом пережить.
5: Кстати, я вот согласна с мыслью, что зрители, когда видят постановку и какие-то роли, если узнают себя, вот она и происходит, вот эта исповедь, о которой в интервью сказала актриса. То есть ты смотришь, ты понимаешь, ой, да это ж вот, вот просто бывает вот похожая ситуация. Я сама даже такое переживала, глядя ваши постановки, что вот похожая ситуация, думаю, да это ж вот про меня. И ты сидишь, и вот просто Бог так тихо с тобой работает, это и покаяние приходит, и какое-то очищение через это, и понимание, что надежда есть, ты не один в этой ситуация. Оказывается, это уже даже в театре показывают.
4: Так, а иначе он не прозвучит. Конечно, люди должны узнать себя, должны узнать своих близких, кого-то. Но мы все истории, все наши сценарии, они все основаны на реальных событиях, так или иначе. То есть, может, не на событиях, буквально, да, но какие-то истории, которые там герои рассказывают друг другу или показывают, это истории, взятые из жизни. Реально, иначе смысл, что-то ж оно должно принести.
3: Предлагаю сделать паузу на новости. Давайте. Друзья, мы к вам вернемся.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Елена Алексеевна Кривонос, Даша Еремина и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему, как творчество помогает нам евангелизировать мир. Вот, Елена Алексеевна, как вы считаете, есть такая, мы говорили уже об опасениях, связанных с христианским театром, а есть такое мнение, что творческих людей их постоянно...

0: чтобы мы не возгордились. Я, конечно, понимаю, что люди, которые на сцене, которые публичные, это и команда прославления, это и проповедники, и театральное служение, да, все те, которые выходят на сцену, они вот в этой группе риска, они, возможно, они где-то больше атакуются вот этой самой гордостью, да, и здесь надо... ну, тщательнее проверять свое сердце и быть очень искренним пред Богом и позволять Богу обнаруживать в моем сердце, если вдруг где-то меня занесло. Но это не значит, что подобное касается только тех, кто на сцене, только публичных людей. Писание говорит, если говорит о гордости, то обращается ко всем людям.
1: У нас театрально, по-моему, даже есть песня, посвященная этому. Все награды, венцы вы отдам.
0: Ну, это у нас такая как шутка звучит, да, но при этом в ней серьезное напоминание. Мы как только нас сильно хвалят, мы сразу ребятам говорим: ребята, сегодня 5 раз вы должны дома каждый спеть песню «Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред тобою». Но это действительно так. Потому что это хорошее напоминание нам всегда, что мы не своими силами идем. И та реакция людей на творчество, она не на нас реакция, не на наше творчество, а реакция на вот ту жизнь, которую в это творчество вложил уже Дух Святой. Это реакция на самого Бога. Это Он производит в сердцах людей такие вещи, которые мы даже предположить не можем. Вот, Даша, ты говоришь, да, на людей в церкви это влияет и очень сильно влияет. У нас был спектакль, где главная героиня по притче о блудном сыне, но такая современная версия, и вот главная героиня, девчонка-подрост, так у нее конфликт с родителями, она там даже режет себе руки, потому что по статистике мы выяснили на тот момент, 30% подростков режут себе руки. Не с целью вскрыть вены, а с целью вот просто перенести боль душевную на боль физическую, чтобы заглушить вот это внутри. И вот мы вот такого подростка мы показываем в нашем спектакле. Там дальше у нее путь, она уходит из дома, потом, конечно же, проходя сквозь разные трудности и так далее, она в итоге возвращается. Но мне написала одна женщина молодая, она говорит: слушайте, я 20 лет в церкви, и я уже замужем, у меня 2 детей, там, все, но они не знали, что я была вот таким подростком, вот я резала себе руки, я даже прощения сейчас не могу попросить у родителей, потому что их нет, но Бог через этот спектакль сегодня исцелил меня. Я освободилась от той боли, которая жила во мне. Я ее просто заглушала. Много лет я ее в себе заглушала. И, хотя человек уже давно верующий. Вот, и она получает исцеление. А истории очень реальные. Я помню, одна девушка рассказывала, как она познакомилась, вышла вот так на такую уличную евангелизацию, на улице просто познакомилась с девчонкой, та и рассказывает жуткую историю, говорит, там где-то кто-то ее куда-то обманул, увез, насилие было, ее там поиздевались. Она все, она никому не верит, она изломанная вот эта внутри душа, и говорит, и она так спокойно об этом рассказывает, потому что уже как будто что-то умерло внутри, что-то надломилось, но на самом деле Бог вот просто достал эту боль изнутри, чтобы исцелить, и исцелил. И я беру вот эту историю почти один в один, просто переношу ее в спектакль, и одна из... девочек-актеров, она играет вот эту реальную девочку. И это, конечно, это касается очень сильно людей.
1: Как вы считаете, может ли искусство говорить, как сказать, евангелизировать о Боге, не говоря о нем прямо? Потому что у нас во всех спектаклях Евангелие очень прямое, чтобы зритель точно понял, что ему пытаются донести. Но не во всех христианских театрах так.
0: Да, творчество на то оно и творчество, что каждый, ну, разные сферы, разные категории,

0: да. У нас так, вот именно наш коллектив, вот Бог ведет, направляет именно так, чтобы мы говорили о Боге прямо. И через наши постановки, но говорили на понятном языке для людей, которые еще с Богом вот так вот не встретились, не открыли еще свое сердце для него, да. То есть мы больше даже, как вот мне кажется, такой немножко спецназ, там, где вот боль, там, где вот эти все истории, там, попытки суицида или там, в тюрьмы иногда нас приглашают, мы идем, выступаем туда, там, где много боли, им там нужно, им очень явно нужен Господь.
1: Чистое Евангелие, да.
0: И мы это несем. Но я знаю, что есть немало коллективов, которые придерживаются от позиции говорить все-таки завуалированно,
1: метафорами,
0: чтобы люди, которые вот так вот отвергают напрямую, да, Евангелие, ну, зайти как бы вот с другой стороны. Возможно, это тоже имеет место быть, разное бывает творчество. Но бывает такое, когда христианство запрещено, когда вот в каких-либо странах, когда-то это было в нашей стране, когда цензура не пропускала ничего вот такого христианского, такова была политика партии, да, и тогда, вот тогда начинали говорить завуалированно, и говорили, и это тоже удивительно, и тоже Бог вот через творчество, например, знаете вы историю «Алые паруса», да, вот это о соле, да, ждет она его, ведь это евангельская история, буквально
1: церковь
0: ждет Христа, мир смеется над ней, и вы посмотрите, как над ней смеется мир. Они говорят, да ее отец там убивал детей, съедал, вот эти все жуткие истории, вот эти байки, вся ложь, которая лилась на христиан, евангельских христиан, да, чтобы как-то их очернить, что они там жертвы приносят и так далее. Вот, и это все вот раз в эту книгу переносит. Они смеются над ней, они говорят, что она сумасшедшая, а она ждет. И вот эти алые паруса, цвет крови, искупительной крови, она узнает его по этому алому цвету, узнает, потому что он жизнь за нее дал. Ну, это уже Христос, да? Но это произведение, оно не столько евангелизационное, сколько оно больше как раз ободрение для христиан, живущих в то время, когда проповедь Евангелия под запретом. И вот для них, это творчество для них. Это по-разному бывает.
1: Я не знала про алые паруса такое.
0: Да, мы даже делали когда-то постановку в нашей церкви «Алые паруса» по этому произведению. Я просто очень сильно как-то вот Бог касался моего сердца, я плакала, потому что вдруг я увидела в этой романтической истории, увидела реальную историю любви Бога к людям.
2: Я плакала из-за того, что не смогла ее посмотреть. Меня в какой-то детский лагерь увезли. Я так вот рыдала потом.
0: Да ты что, я не знала это.
2: Как вы считаете, может ли творчество выполнять пророческую функцию и саму церковь обличать?
0: Ну, если творчество — это проповедь, то, конечно, может. Даже наоборот, мне кажется, через постановки легче доносить евангельскую весть, да, благую весть, говорить людям еще не воцерковленным, говорить о Христе. Вот так же через постановки можно говорить к церкви и какие-то моменты обличительные даже для людей, просто облекать их в какую-нибудь, например, комедийную форму. Вот как у нас было на день рождения церкви, мы поставили постановку «Репка», и это была комедия, и да, она была в какой-то мере очень даже обличительной, но из-за того, что она преподносилась в легкой форме, в такой юмористической, что и зрителям легко принять это и увидеть где-то себя, что вот, вот что-то где-то мне, может, стоит подправить, потому что, ну, реально со стороны это выглядит смешно.
2: Хорошо. А должны ли мы объяснять свое творчество? То есть, если после спектакля приходится объяснять что-то, это хорошо? Типа осталась такая художественная глубина, недосказанность? Или это все-таки плохо, и в христианском творчестве не должно быть каких-то места для лишних трактовок? Если вот зритель не понял, это...
0: Ну, мне кажется, творчество на то оно и творчество, что оно очень разное и...
1: заставляет людей думать.
0: Кому-то надо так, кому-то надо прямо объяснять. Трудно, конечно, угодить всем людям, но у нас и нет цели прям угодить людям. У нас все-таки есть цель, чтобы наши постановки, они были максимально, ну, понятны всем, не просто понятны, а приняты людьми. Потому что я сама такой человек, мне если все в произведении разжуется, мне это неинтересно читать. Мне хочется, ну, что-то додумывать, да. Но есть и такие люди, которым наоборот, нужно прямо сказать. Нужно... Есть вещи, которые, как мне кажется, ну, нельзя завуалированно говорить, если мы претендуем на евангелизационную, такую евангельскую позицию, то есть, ну, спасение во Христе, да, Христос искупил, примирил с собой мир, взял на себя наши грехи, то есть вещи такие, ну, основополагающие, они, конечно, должны звучать.
1: Прямо.
0: Да. Не просто веди хороший образ жизни, не просто будь хорошим человеком, не просто там люби ближнего, и все у тебя будет хорошо, а тебе нужен Господь, чтобы... чтобы силы. Быть этим человеком, mm-hmm. да, тебе нужен Господь и его любовь, поэтому...
2: Хорошо, а кто должен быть цензором христианского творчества? Это сам человек, это церковь, это какие-то профессиональные критики должны...
0: Я знаю, что мало кто из творческих людей любит цензуру.
2: Это точно, да.
0: Но без нее никак. Все равно я думаю, что здесь должно быть что-то такое вот коллективное, на мой взгляд. То есть, когда мы пишем сценарий, я не пишу его обычно сама, мы обязательно советуемся друг с другом, там, с режиссером, с ребятами, с пастором. Рами. Когда уже написан сценарий, я обязательно несу кому-то из служителей, чтобы он прочитал, посмотрел, оценил и сказал там где-то что-то правильно, что-то неправильно. Слава Богу, всегда практически нас никаких правок не вносят. Вот. Но...
1: Бывают же случаи, когда вот вы, например, уже даже отнесли служителям, вроде бы все посмотрели, и вот тут вот вы репетируете.
2: А было же такое...
1: И кто-то раз такой, и вот, а вот это цензуру не проходит, и уже в конце где-то...
2: На генеральной репетиции вы приходите, собрались, репетируете, и тут приходит какой-нибудь из старших слушателей такой, так, ребята, вот это убираем. Было такое?
0: Было такое, может быть, в самом начале и совсем немножко, но, как правило, я сама всегда это чувствую. Я это чувствую, я понимаю, что вот это не пройдет. Вот это не нужно вставлять, хотя, знаете, тут есть, просто есть определенные нюансы, да, если мы ставим на какой-то сцене в каком-нибудь ДК эту постановку, все нормально, но если мы ставим где-то на сцене в церкви, на богослужении,
1: то это уже может не пройти,
0: это
1: да?
0: Это уже может не пройти. Не потому, что это плохо, потому что разные, ну, как вот, знаете, как вот на пляж можно идти в купальнике, но в этом же самом купальнике ты не пойдешь куда-то...
1: В школу. В,
0: да, например. Да, но это как бы слишком категорично, да? но тем не менее. То есть просто от того, где ты выступаешь, на какой сцене, зависит и определенная цензура. Вот. Но это никогда не влияет на суть вообще постановки. То есть, ну, были моменты кое-какие, которые я понимала. Ну, он скажет, ребят, ну, здесь вот это не очень хорошо выглядит, давайте мы там... Танцы на сцене. Не всегда всем они как-то по сердцу, особенно когда это в церкви.
2: Ну, пытаюсь угодить всем, мы как будто бы вообще ничего не поставим. Этому танцы не нравятся, этому слишком долгие диалоги не нравятся.
0: А мы не пытаемся угодить
2: этому
0: всем.
2: Этому декорации не понравились.
0: Мы пытаемся, я прихожу к тому, что я услышала в начале своего театрального пути от Господа. Я руководитель служения, я слушайся меня. Иди за мною. Поэтому у нас нет цели угодить людям, хотя я понимаю, к некоторым людям нам надо относиться бережно, с их немощной совестью, чтобы их просто не разрушить своей свободой такой. Это по любви, это правильно.
2: Это надо дисклеймер перед спектаклем. Люди с немощной совестью, пожалуйста, поберегите.
1: Вам, в 2 часа. В 10 тех, которые свободны. Да?
0: Но есть вещи, которые они не влияют на суть спектакля. Да, они, может быть, для кого-то, для нас, они могут казаться более там, красивыми, изящными, эстетичными, да? Но для каких-то какой-то категории людей в церкви это будет некоторым вызовом, переход, да, чуть-чуть за гранью. Но зачем? Если это не меняет сути, зачем нам ранить людей просто потому, что мы так хотим, что ли? Нет, я думаю, не нужно. Но это мы много молимся, вот это желание все-таки следовать за Христом, чего хочет Господь. Ведь это Его люди тоже, которые придут на спектакль, которые будут смотреть. Он их тоже вел, он каждого из них знает, он каждого из них любит, он с каждым хочет поговорить, он до каждого хочет достучаться. И, Господи, скажи, что нам делать? Надо это убрать, мы уберем. Пусть нам это сильно нравится, допустим, да, вот этот вот оборот, там, это действие, это движение. Вот, но если это сейчас не в тему, мы уберем. Потому что у нас нет цели донести свое. Вот люди, которые держатся за свое, вот там, да, проблема. Их нельзя править. Это я художник, я так вижу, это мои мысли, я их в муках рожал, поэтому будьте любезны, любите вот это то, что у меня родилось. Да, но...
2: Я его слепила из того, что было, да? А нет. Потом, что было, то и полюбила.
0: Ну, знаете, каждому родителю его ребенок самый красивый. Но не все люди со стороны так считают, глядя на сами. Поэтому...
2: Алексеевна, вы же мать троих девочек.
0: Мои-то самые красивые, конечно. Но в творчестве вот так держаться за это, тогда для кого твое творчество? Если оно для тебя лично, вот оно тебя вдохновляет, ну хорошо, сиди там себя в комнате, вдохновляйся своим творчеством, да. Но если ты хочешь, чтобы твое творчество как-то послужило людям, послужило Богу, чтобы Бог через твое творчество, то есть совместно со Христом мы творим. Не мы сами по себе. Я там пошла, подумала сценарий, принесла: Господи, вдохни свою жизнь. Он там дальше вдохнул.
2: Реанимационные действия.
0: Ну, знаете.
1: Искусственное дыхание.
0: Че, так с понимаешь? Адамом так и было. Он сначала сотворил его из праха земного. Потом вдунул дыхание жизни. Не, мы молимся. Я часто молюсь о том, чтобы Бог вдохнул свою жизнь в новый сценарий, в новый спектакль. Постоянно. Пишу сценарий, пишем и думаем. И мы его тоже всегда в молитвах и вместе со Христом. Иначе никак.
2: Елена Алексеевна, а если бы у вас были неограниченные ресурсы, то какой спектакль вы бы поставили? Есть у вас какая-то мечта о каком-то спектакле, вот как с «Крестом и ножом» было? Вот вы рассказывали, что Наташа, режиссер наш, она молилась 15 лет за этот спектакль, да? И есть ли еще какой-то проект, который вы бы осуществили, если бы была такая возможность?
0: Очень много проектов, которые хотелось бы осуществить, но на которых совершенно нет ресурсов. Очень много идей. Я не знаю, зачем они лезут в голову, эти идеи, когда их невозможно реализовать.
2: Вы их записываете? Вдруг... Вдруг я ими живу.
0: Нет, это не те идеи, которые надо записывать, когда это идея какого-то сюжета, сценария, это да, такие, кстати, редко приходят, и их приходится мучительно вот рожать буквально, вынашивать, вымаливать, если можно так сказать. Хотя, конечно, Господь, он все время рядом ведет. Вот, а просто, конечно, я бы с удовольствием сняла бы по какому-то из наших сценариев фильм. Я прям вижу, как это было бы вот здорово, когда это со сцены перенести на экран и сделать художественный фильм или там написать книгу. Какие-то, может быть, конечно, если вы послушаете нашего режиссера в начале обсуждения сценария, у нее какие-то глобальные идеи, тот же «Крест и нож». Первое, что она мне сказала, вот человек 15 лет молится о христианском театре и молится о том, чтобы поставить спектакль «Крест и нож», но у нее совершенно нет ресурсов. Она одна все эти 15 лет. Именно, ну, нет той команды, с которой это можно сделать. Просто нет достаточно актеров. И вот тут появляется команда, и все. И прошел год театрального нашего служения, и через год она ко мне подходит и говорит: «Лен, у меня есть мечта, давай поставим «Крест и нож». Я говорю: «Давай». И она уже думала, у нее были отдельные сцены прописаны даже. И первое, что она мне говорит: «Слушай, вот а нельзя ли поставить две клетки с тиграми? И вот они будут все время символизировать вот эту душу главного героя, который как хищный зверь, но израненный, вот в клетке бьется и не может выйти наружу». Я говорю: «Наташ, мы не можем это сделать». Говорит: «Да, не можем. Ну хотя бы птиц». А потом он их выпустит, как символ свободы. Я говорю: «Наташа, ты смотрела вот эти все видео со свадьбы, когда люди голубей выпускают, а они что-то неадекватное творят, эти голуби? Или падают тут же камнем? Или что-нибудь на голову жениха и невесты скинут?» Поэтому это опасно. Но некоторые ее вот такие ненормальные идеи, они срабатывают. Знаете, вот у нас было 23-й год, начало 23-го года, январь, рождественский, у нас был театрализованный концерт. Первый мы делали такой совместный с нашей командой прославления. Она говорит: «Мне нужна качеля, которая с неба спускается». И вот главная героиня, она весь концерт на этой качели, она, ну, как бы вот весь концерт, я говорю: «Наташ, с какого неба? Какая качеля? Ты видела этот ДК?» Но все-таки, знаете, настолько ее эта идея зацепила, и мы стали просто думать, как нам это реализовать, как же нам это сделать. И в итоге повесили качелю, смогли. И она не прям с неба спускалась, но она была такая вся в огоньках. И она сначала была убрана за кулисы, а потом в нужный момент нужные люди эту качелю отпускали, и одновременно с ними были люди, которые включали на ней огоньки. И она вдруг раз из ниоткуда такая оп, и появляется вся такая светящаяся качеля, все равно что с неба. Ангелы вокруг, как бы все это...
1: Небесная качеля. А вот эта вот идея с вылазением окна, из окна...
0: Да, у нас всегда была идея, и, наверное, мы когда-то ее реализуем, чтобы некоторые персонажи приходили, появлялись на сцене, спускаясь по каким-то веревкам, откуда-то вылетая вот так вот с потолка. И тоже на Рождество был спектакль, где как раз духовный мир, противостояние, ангелы, бесы. И вот эта темная сила, которая хочет людей от истинного Рождества, значит, отвернуть в сторону там гусей, елок, подарков и так далее. Вот, только бы не ясли, только бы не Вифлеем, да. Вот, и вот они, эти темные силы. И нам хотелось, чтобы они, как, эти, знаете, как в фильмах, ниндзя такие в черном, такие на каких-то спускаются страховочных этих веревках. Нам хотелось прям, чтобы они с потолка. Но у нас не было такой возможности. А мы прям реально изначально, мы уже продумывали, я уже советовалась с ребятами, которые, ну, знающие, да, вот в этих всех страховках, как нам спустить наших героев, чтобы они, значит, через весь зал пролетели и с потолка спустились.
2: Через весь зал.
0: Через весь
2: пролетели.
0: Зал. Да.
2: Над головами. Как Человеки-пауки.
0: Да. Да.
2: Круто.
0: Да, очень хотелось. Но технически такой возможности не было. А появление должно было быть очень эффектным.
1: Необычно.
0: И вдруг одна из наших актрис посмотрела на окно и говорит: а что, если они через окно залезут? И это было гениально. Просто это был настолько
2: главное,
0: шикарный
2: что никто не ожидал.
0: Момент.
2: Все просто в зале такие: а что? Это было здорово.
1: И там еще Грик такой подавал руку. Спасибо.
0: Ну, потому что под этим окном сидели люди, зрители сидели. Да, да, да. И это было очень забавно, когда дух, кто там, азарта и депрессии залазит. Вот такие девочки у нас в черном, все взъерошенные, вот, влезают в окно и говорят: ручку подайте, пожалуйста. И все служители
1: с такой добротой нечистых духов впустили, да? С распростертыми объятиями.
2: Друзья, наш эфир подошел к концу.
0: Да, спасибо, что вы были с нами.
2: Спасибо,
0: что дали возможность поделиться тем, что так вот в моем сердце всегда живо. Пусть Бог благословит нас всех подходить творчески к вопросам спасения людей. Кому-то надо говорить в лоб, а кому-то надо сказать так, чтобы действительно услышал. Но Господь с нами. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому, если кому-то не достает мудрости, будем просить у него. Ну и молитесь за творческих людей в ваших церквях. Пусть Бог раскрывает и распечатает их таланты. Через это придет много людей.
2: А также спасибо вам за поддержку в этом месяце, друзья. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня. До завтра.
0: До встречи.
3: Прямо сейчас новости христианского мира.
4: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются». И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим, сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Дай от старых обид отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью.

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай меня.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

0: Христианские притчи. Зрелость. Ученику, который постоянно молился, мастер сказал: «Когда ж ты прекратишь опираться на Господа и сам станешь на ноги?» Ученик удивился: «Но ведь ты сам учил нас видеть в Боге Отца». «Когда ж ты усвоишь, что Отец не тот, на кого можно опереться, а тот, кто избавляет тебя от этой привычки?»
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 сентября. Молитва, исполненная силы. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея 5:44. Одна из наиболее мощных и действенных молитв — это молитва за врагов. Если вы хотите найти по-настоящему сильного в молитве человека, ищите того, кто ходатайствует за своего врага. Я убеждена, что Бог щедро благословляет нас, когда мы ходатайствуем за тех, кто обидел или предал нас. Помните Иова. Он должен был помолиться о своих друзьях даже после того, как они причинили ему боль. Но как только он помолился, Бог начал восстанавливать его жизнь. Фактически, Бог дал Иову в 2 раза больше того, что тот утратил. Смотрите книгу Иова 42:10. Молитвы за тех, кто обидел нас, обладают невероятной силой, потому что через молитву мы проявляем любовь к этому человеку и послушание Божьему Слову. Что говорит Иисус в сегодняшнем стихе? Он учит нас молиться за своих врагов. Когда вы думаете о людях, которые использовали вас в своих интересах, поступили с вами плохо, преследовали вас, говорили о вас что-то ужасное, благословляйте их в своем сердце, а не проклинайте. Молитесь за них. Бог знает, что благословлять врагов нелегко и что мы не испытываем особого желания делать это. Но вы не должны зависеть от своих желаний. Делайте это для Господа. Когда мы молимся и благословляем, а не проклинаем, это оказывает сильное воздействие на духовный мир, и Бог обязательно совершит в вашей жизни что-то чудесное. Божье слово на сегодня. Не уподобляйтесь подлым и низким людям. Не поступайте, как они. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вечные хиты. Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 сентября, и тема сегодня: неужели мы настолько заняты, что упустили что-то действительно важное? Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 2 стих. Иисус обращается к церкви в Ефесе. Эта церковь была поглощена работой, служением. Были заняты то одним, то другим, и Иисус говорит: «Знаю дела твои и труд твой». Слово «труд» является переводом греческого слова «копос», которое имеет большое значение. Оно описывает тяжелейший, усерднейший труд. Иисус говорит: «Я знаю твои дела, знаю твой труд». Вот это слово «копос» подтверждает, что Иисус знает. Он признает, что они много трудятся, зная, что вы работаете. Тяжело трудитесь, усердная работа. Отдаете каждую каплю своих сил тому, что поручено делать. Но мы знаем из 5 стиха, что, делая все это, они утратили первую любовь. Они были так заняты служением, что перестали проводить время с Иисусом, утратили ощущение чуда. Давайте не будем настолько заняты служением, чтобы забывать проводить время с Господом. Подумайте об этом сегодня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Значит, говорите, его укусила змея Мамба.
1: Так и есть, доктор. Говорила же, ему нельзя держать ее дома в аквариуме.
2: Доктор, я буду жить.
0: Не более 2 часов.
3: В Библии сказано: все согрешили, нет праведного, нет ни одного.
0: Но, к счастью, я захватил с собой единственный в мире антидот против яда этой змеи.
2: Быстрее галить!
4: Постойте. Хотите сказать, это единственная возможность спасти моего мужа?
3: Библия говорит, что только Иисус, Сын Божий, может спасти нас от наших грехов.
4: Значит, прими этот антидот или умри! Звучит, мягко говоря, странно.
2: Дорогая, что ты говоришь? Пусть колет.
4: Думаю, нам стоит поискать более компетентного врача.
0: Хозяин, барин, но вы об этом глубоко пожалеете.
2: Пусть колет.
3: Иисус сказал: вы умрете в своих грехах, если не поверите мне.
4: Да вы к тому же еще и угрожаете.
2: Дорогая, пусть колет.
4: Успокойся, я читала об этих узколобых врачах. Они всегда стоят на своем.
3: А как поступите вы?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
6: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

Не признал, и все началось снова. Обиды, проблемы, закончился драмой последний скандал. И опять оказавшись у мамы в квартире, она вдруг поняла, ей уже 35, никому не нужна и надежда.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О жизни общественной, которая, будучи весьма желательной, часто разрушается множеством получаемых оскорблений. А что они представляют жизнь мудрого жизнью общественной, то мы со своей стороны даем этой мысли еще более широкое развитие. Ибо этот град Божий, о котором у нас под руками вот уже 19-я книга настоящего сочинения, откуда получил бы свое начало, как продолжил бы свое существование и каким образом достигал бы должного конца, если бы жизнь святых не была общественной. Но кто в сочинении исчислит, кто в силах взвесить, скольким и каким злом переполнено общество человеческое в этой бедственной смертности? Пусть послушают, как у их комиков человек с общим человеческим чувством и сочувствием говорит: «Взял я жену себе, то-то узнал я беду. Дети родились, вот вам другая забота». А те пороки, связанные с любовью, которые перечисляет тот же Теренций: обиды, ревность и злоба, затем перемирие, снова война и опять кратковременный мир. Не переполнили ли они повсюду человеческие отношения? Не встречаются ли они почти всегда даже в почтенных взаимных привязанностях друзей? Не наполняют ли они вообще человеческие отношения, так что обиды, ревность, злобу, войну мы чувствуем в них как зло, не подлежащее никакому сомнению, а мир как благосомнительное, потому что не знаем сердца тех, с кем желали бы жить и в мире? Да если бы и могли знать сегодня, не можем знать, каким оно будет завтра. Кто в самом деле обыкновенно бывает или должен быть дружественнее между собою тех, которые входят в состав одной семьи? А между тем, кто может быть уверен в своей безопасности с этой стороны, когда тайное коварство членов семьи часто бывало причиной столь великих зол, зол тем более горьких, чем приятнее был мир, принимаемый за мир истины, в то время как был делом лукавейшего притворства? Потому-то это поражает сердца всех до такой степени, что мы явственно слышим стон в словах Тулли: «Нет коварств более скрытых, чем те, которые таятся под притворным видом долга или под каким-нибудь именем родства. Открытого врага ты можешь избежать легко, принимая меры предосторожности. Это же скрытое домашнее и семейное зло не только существует, но и поражает тебя, прежде чем ты будешь в состоянии предостеречься и заметить его. Поэтому же без глубокой сердечной скорби нельзя слышать известных божественных слов: «Враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Хотя бы кто и был столь мужественен, что равнодушно бы перенес, или так бдителен, что предусмотрительно принятыми мерами избежал бы того, что замышлялось против него под личиною дружбы. Однако если сам он человек добрый, зло таких вероломных людей, когда он по опыту узнает, что они люди самые дурные, поневоле будет жестоко его мучить, независимо от того, были ли они дурными всегда и только притворялись добрыми или изменили свою доброту на эту злость. Итак, если небезопасно семейство — это общее убежище рода человеческого в бедствиях настоящей жизни, то что сказать о гражданском обществе, суды которого, чем оно больше, тем более обременены гражданскими тяжбами и уголовными делами, хотя бы и не возникало не только мятежных, но часто и кровавых возмущений междоусобных войн, от действительного появления которых общества иногда бывают свободны, но от опасности появления не бывают свободны никогда. Глава 6. О погрешности человеческих судов, когда бывает неизвестна истина. а суды людей о людях, неизбежные в гражданских обществах, в каком бы мире они ни находились. Каковы они, как жалки, какое представляют собою скорбное зрелище. Ведь судят те, которые не могут знать совести тех, кого судят. Поэтому часто бывают вынуждены пытками свидетелей отыскивать истину по чужому для свидетелей делу. А когда кто-нибудь подвергается пыткам по собственному делу и терзают его, доискиваясь, виноват ли он, и он, будучи невинным, терпит слишком ведомые казни за неведомое злодеяние, не потому, что он совершил его, а потому, что не знают, что он его не совершал. Неведение судьи почти всегда бедствие для невинного. А что еще невыносимее, что должно еще более вызывать скорбь и быть омыто, если бы только это было возможно, потоками слез, так это такое несчастное последствие человеческого неведения, когда судья, подвергнув обвиняемого пытке, для того, чтобы не убить по неведению невинного, убивает истерзанного пытками и невинного, кого пытал, чтобы не убить без вины. Предпочти последние, согласно их мудрости, скорее убежать из этой жизни, чем терпеть упомянутые пытки. Он сказал бы этим, что совершил то, чего не совершал. Осудив и убив его, судья еще не знает, виновного или невиновного он убил, пытая, чтобы не убить по неведению без вины. И выходит, что он терзал невинного, чтобы узнать, и убил, потому что не знал. Будет ли мудрый в этом мраке общественной жизни отправлять должность судьи или не будет? Будет, конечно. Его привязывает, его влечет к этой должности человеческое общество, изменить которому он считает преступлением. Но при этом он не считает преступлением, что невинные свидетели подвергаются пыткам по чужим делам, что обвиняемые, часто не вынося страданий и давая о себе ложные показания, подвергаются и наказаниям без вины после того, как без вины подвергались пыткам. Что если они и не наказываются смертью, то очень часто умирают от самих пыток. Что иногда и сами обвиняющие, желавшие, быть может, принести пользу человеческому обществу, чтобы преступления не оставались безнаказанными, вследствие лжи свидетелей, вследствие необыкновенной твердости в пытках самого виновного, подвергаются от судьи по неведению, осуждению, потому что не в состоянии доказать того, в чем обвиняют, хотя бы обвиняли и справедливо. Все это и подобное этому зло он грехом не считает, потому что мудрый судья делает это не по желанию вредить, а по необходимости неведения. А насколько вынуждает к этому человеческое общество и по необходимости суда? Итак, если это не злость мудрого, то, по крайней мере, бедствие человека, о котором мы говорим. Или для него, когда по необходимости неведения и суда он терзает пытками и казнит невинных, мало быть неответственным, а нужно быть еще и блаженным? Насколько справедливее и достойнее человеку признаться в этой необходимости бедствия и ненавидеть его в себе, а если он мудрствует благочестиво, восклицать к Богу: «Выведи меня из бед моих». Псалом 24, стих 17.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Крест учит нас, как отвергнуть себя. Господь никогда не говорил нам «Склонись, позволь мне положить крест на тебя». Иисус не набирает добровольцев в свою армию. Вы можете быть верующим, который не несет крест, но тогда вы не будете его учеником. Я наблюдаю, как многие верующие отвергают путь креста. Они избирают жизнь с процветанием, материальной выгодой, популярностью и успехом. Я уверен, многие из них дойдут до небес, спасут свои шкуры, но не познают Христа. Отвергнув страдания и горечь креста, они не будут иметь возможность знать и наслаждаться им в вечности, как те святые, которые познали его близко в страданиях, неся крест. Вы будете нести свой крест до тех пор, пока не научитесь отвергать себя. Отвергнись. Что это такое? Одно, что постоянно препятствует Божьей работе в нашей жизни, это мы сами. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Мы растолковываем это послание неправильно, если отвержение себя будем толковать как отказ от материальных или беззаконных вещей. Иисус не призывал нас отречься себя до того, как возьмем свой крест. Это гораздо больше. Иисус просит отречься себя. Это значит отказаться нести крест своими способностями, своей собственной силой. Другими словами, не берите свой крест до тех пор, пока не будете готовы отвергнуть любую мысль стать святым учеником собственными усилиями. Миллионы христиан хвалятся их самоотречением. Они не пьют, не курят, они предмет огромной самодисциплины. Но не пройдет 100 лет, как они признают, все было достигнуто усилием собственной воли. Они практикуют самоотречение, но сами не отреклись себя. В некотором смысле мы все такие. Мы переживаем искры святости в сопровождении чувства чистоты. Хорошая работа обычно производит хорошее чувство, но Бог не позволит нам думать, что хорошие дела и хорошие привычки могут спасти нас. Вот почему нам нужен крест. Я верю, Иисус в сущности говорит нам, прежде чем возьмете свой крест, приготовьтесь встретиться с истиной, приготовьтесь испытать проблемы, через которые вы научитесь отрекаться себя, самоправедность, самодовольство и свой авторитет. Вы можете стать и следить за мной, как воистину ученики, когда признаете, что своей собственной силой вы ничего не можете делать. Вы не можете победить грех своей воли, как и испытания, не победите своими усилиями. Вы не можете изменить эти вещи своим разумом. Ваша любовь к Иисусу может привести вас на колени, но ваш крест опустит вас на лицо. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. В воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: „Хорошо, хорошо!“ Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: „Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты – помощь моя и избавитель мой! Господи, не замедли!“» Глава 3. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и народ и сказал: „Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне перед Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоком Ильи Елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу». Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7. Горе мне! Ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, а руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. И начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». А лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии, и городов египетских, и от Египта до реки Евфрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руки на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирай, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Добро пожаловать на нашу конференцию. Ваша фамилия?
1: Моей фамилии нет в вашем списке. Я один из главных спикеров. Если позволите, пожалуйста.
0: Ваша фамилия, пожалуйста.
2: Да в чем дело? Ну что, телевизор не смотрите?
0: Нет.
1: В таком случае, позвольте сказать вам, перед вами президент одного из самых больших и успешных служений в мире. А теперь попрошу вас.
0: Ваша фамилия, будьте добры.
2: Так, это уже слишком. Я вам скажу.
0: Простите, это моя работа. Я должен убедиться, что вы — это вы.
2: Просто издевательство какое-то. Но да знаете ли вы, что я два раза в неделю веду программу на телевидении?
0: Назовите ваше имя или докажите, что вы христианин.
1: А то, что я пастор самой большой церкви города, вам ни о чем не говорит.
0: Мне не хочется быть банальным, но хождение в церковь не делает вас христианином.
1: Так же, как нахождение в гараже не сделает вас машиной.
0: Точно.
2: Да вы хам, как я посмотрю.
0: Прошу прощения, это моя работа.
1: Да что хотите сказать, что можно быть основателем одного из самых успешных служений в мире и в то же время не быть христианином?
0: Ну, в принципе, да, именно это я и хочу сказать.
1: Я же сказал вам, что я христианин.
0: Многие называют себя христианами.
2: Да чего же вы привязались-то ко мне? Я верю, что Иисус Сын Божий.
0: В Библии сказано, что и бесы веруют, и трепещут.
1: Значит, вы говорите, что я бес. Ну, это уже слишком, молодой человек. Я этого вам так не оставлю.
0: Прошу прощения. Это моя работа.
1: Ну ладно. Может, вы и правы. Знаете, я так сильно погрузился в свое служение, что, похоже, совсем забыл о том, кому служу.
3: Костя, ну где тебя носит? Я тебя повсюду ищу.
1: Извини, я тут заговорился с этим с охранником у входа.
3: С каким еще охранником? Мы не нанимали никакого охранника.
1: Нанимали, а это...
3: Слушай, потом поговорим. У тебя доклад через 7 минут. Ты готов?
1: Теперь, кажется, да.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

0: тебе, Отец, вся честь тебе, держава, сила.
1: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что Библия говорит о трубном знамении с неба? На интернете появилось очень много записей с трубным знамением с неба.
1: Я должен ответить очень просто. Библия ничего не говорит об этих трубных знамениях и об этих записях. Я вообще очень осторожно отношусь ко всем подобным явлениям, потому что сегодня подобные вещи можно очень и очень легко подделать, во-первых. Во-вторых, мы точно не знаем всех обстоятельств, где происходило это. И поэтому основывать свою духовную жизнь или делать какие-то духовные выводы, исходя из этих явлений, очень и очень опасно. Но Писание говорит кое-что по поводу подобных историй. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, мы читаем слова Иисуса Христа, в которых Он специфически предупреждает о следующем. 24 стих или с 23 стиха мы читаем: «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Это очень конкретное предупреждение Господа нашего Иисуса Христа, в котором Он говорит: будьте очень осторожными, чтобы не быть падкими на сенсации. Когда будет пришествие Иисуса Христа, оно будет всем очевидно. Никто не останется в сомневающихся. Для всех будет это очень ясно, как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Если посмотреть по большому счету, то подобные знамения, о которых говорится вот сейчас, разные истории, которые распространяются по миру и сегодня при существовании интернета, это, конечно, усиливается, это очень быстро распространяется на большое количество людей. Подобные знамения не имеют никакой практической ценности. Дело в том, что Священное Писание является единственным путем к спасению. Очень ясно сказано, что именно Слово Божие является источником, дающим спасение и вечную жизнь. Написано: «Восхотев, родил Он вас Словом Своим» в послании Иакова в первой главе. Или в первом послании Петра в первой главе сказано: «А вы рождены от Слова, которое проповедано вам». То есть не от истории происходит рождение свыше, не от сенсации. Рождение свыше происходит от слова о распятом Христе. Кстати, именно на эту проблему и повелись или попались фарисеи, книжники. Они постоянно требовали от Иисуса Христа знамения. Им постоянно нужно было что-то более сенсационного. И хотя Иисус совершал очень многие знамения и чудеса, им этого все время не доставало. Даже после того, когда Он воскресил Лазаря. Даже тогда, когда огромная масса людей собралась туда, в это место, где жил Лазарь, и они смотрели на него, и они все больше и больше приходили к уверенности того, что он в действительности Мессия, это не убедило фарисеев и книжников. Точно так же и все современные знамения. Если человека не убеждает истина о распятом Христе, его не убедит ничто иное. Вот почему апостол Павел, когда он проповедовал, мы читаем в первом послании к Коринфянам, он говорит, что он проповедует слово о распятом Христе, которое для некоторых людей безумие. Некоторые люди считают его чем-то недостаточным, но он говорит о себе, а для нас спасаемых это сила Божия, сила, которая дана Богу для того, чтобы нас спасти. На мой взгляд, самое ценное, что может быть, когда вы видите подобные истории, пусть это будет вам напоминанием о том, что разные знамения и чудеса случаются, но основанием нашей веры может быть только Божие Слово. Прибегайте к Нему, ищите Его, и вы никогда не ошибетесь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все перестанем перед троном Твоим. Мы все
1: Радио Пилигрим. Мы с вами даже на

привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

Грем. Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

Кто раскрасил землю для людей? Кто зажигает звездам свет в движении бесконечном лет?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые как минимум за 25 лет не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 сентября. Согласие приносит благословение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 132, 1 и 3 стихи. Если вы молитесь о чем-то в течение долгого времени, но не видите ощутимых результатов, возможно, вам нужно обратиться за помощью к другим людям, чтобы они помолились вместе с вами молитвой согласия. Подобное единство — это мощная и эффективная духовная сила. Как сказано в сегодняшнем отрывке, согласие приносит Божье благословение. Когда двое или трое приходят к согласию, сам Иисус обещает быть среди них, а Его присутствие высвобождает огромную силу, способную изменить жизнь человека и ситуацию. В Евангелии от Матфея, глава 18, стихи из 19 по 20, говорится: «Я вновь говорю вам, если двое из вас согласятся, будут пребывать в гармонии друг с другом, на земле просить о любом деле, о чем угодно, то, чего бы ни попросили, это будет сделано и дано им моим небесным Отцом, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из расширенного перевода Библии. Бог имеет отношение с каждым из нас лично, но когда мы собираемся вместе в единстве и согласии, сила нашей молитвы многократно возрастает. В Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 тысяч. Смотрите Второзаконие 32:30. Мне нравится такая математика. Поскольку Бог благословляет единство, Он с теми, кто соглашается во имя Его. Дьявол же, наоборот, изо всех сил старается разобщить людей, вносит раздоры и разногласия в отношения, провоцирует гнев и зависть, поощряет конфликты. Очень важно понимать силу единства и согласия. Хотя каждому из нас нужно особое время для личного общения с Богом, нам нужно также использовать силу молитвы согласия. Божье слово на сегодня. Не забывайте молиться вместе с другими верующими молитвой согласия. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла. Глава 4. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: слушаете «План Победы».
1: Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. Прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смокв». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружие.

что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек, и продолжал: да будет мир и благосостояние во дни мои. Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Валу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов, и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедовал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: за то, что сделал Манасия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израилю: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у него. И протяну на Иерусалим мерную верфь в Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и на разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще пролил Манасия и весьма много невидной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх греха, что он завлек Иуду в грех, делал неугодное в очах Господних. Прочее о Манасии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манасия с отцами своими и погребен в саду при доме его, в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мешулемев, дочь Харуца, из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манасия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Узы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него».

на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и обязательно предскажет скорую Божию помощь. А если попросить его благословения или добрых слов благодати, то он в молитве свяжет нас с небом. Но не всем по душе люди Божии, так как они, видя беззаконие, не смогут молчать, а выступят с обличением, хоть одного царя, хоть всего его народа. И потому те, кого называют Божьими людьми, будут стоять на границе мира греховного и Царства Небесного, показывая нам путь к истине. Бог сам избирает себе людей, наделяя их небесным даром. И это становится величайшим путем следования и служения Его Слову. Пророк не пророк без слов Господних, а человек Божий практически всегда его пророк. Как нам попасть в число тех, кого небо знает по именам и открывает им двери, многим недоступны? Как нам научиться всякому доброму делу и видеть в малом великое Божие? Избрание начинается с ответа на призыв. Божьи люди обязательно пройдут рядом и дадут нам знак. А дальше все зависит от нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, как Бог управляет судьбами людей и одновременно дает им свободу выбора?
1: Это один из вопросов, детального и глубокого ответа на который нам, пожалуй, невозможно найти, пока мы здесь на земле. Мы вот именно здесь подходим к той точке, в которой божественный разум превышает существенно нашу возможность понимать. Все, что мы можем видеть в Священном Писании, мы видим несколько конкретных утверждений, утверждений, связанных с жизнью разных людей. Например, был такой царь Кир. Царь Кир – это персидский царь, царь, который был наследником Вавилонской империи в каком-то смысле, и значит, наследником плененного народа израильского, то есть народ израильский жил на его территории в то время. Так вот, за 150 лет до того, как жил, как появился царь Кир, пророк Исаия, в 45 главе, или Бог через пророка Исаия, в книге пророка Исаия, в 44 и 45 главе, говорит следующее, 28 стих, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». И дальше следует целое пророчество о том, как это будет. И потом мы читаем в книге Ездры, когда этот царь вдруг принимает решение. Он принимает решение, чтобы отпустить народ израильский, чтобы они восстановили там храм как место поклонения Богу. У Кира есть свои собственные идеи, свои причины, почему он принимает такое решение. У него свои собственные какие-то процессы, которые происходят в это время. Но он принимает именно то решение, о котором Бог сказал, что оно будет принято 150 лет до того. Подобных ситуаций мы видим в Священном Писании чрезвычайно много. Мы видим утверждение: сердце царя в руке Божией, как потоки вод, он направляет его, в книге Притчи мы читаем. Мы видим, Иисус говорит об Иуде, он говорит о том, что все то, что делает Иуда, идет по предназначению, но горе тому человеку, который предает Иисуса, то есть Сына Человеческого, Сына Божьего, который пришел на землю. То есть вот здесь мы видим сочетание, комбинацию человеческой ответственности. Это то, что люди действительно делают то, что им кажется правильным на данном этапе, на данный момент. Они исходят из своей собственной какой-то идеи, своей собственной системы ценностей, из своих собственных желаний. Они действуют, покоряясь своей воле. Но в это же самое время мы видим, как Бог направляет и использует все это для достижения своих целей, тех целей, которые Он ставит перед собой или Он поставил перед конкретным народом или перед людьми на данном этапе, на данном отрезке истории. Таким образом, мы не знаем точно, как это происходит, но мы точно знаем, что именно так происходит. Мы знаем, что Бог использует действия людей для достижения своих целей. Мы знаем точно, что люди несут ответственность за то, что они делают. И мы знаем точно то, что в конце концов, Божья воля осуществляется и осуществится во всей истории Вселенной.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не

храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Что имеем, не храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Молодой и старый сели на скамейке, и юнец сказал: ты как я, смейка. Зрелый отвечает: сила ведь не вечна, научись делиться красотой сердечной. Молодой с насмешкой: что в тебе такого? Дом, семья, служение, скучная окова. Зрелый улыбнулся: молод, хоть высокий.

друзья, как перстни, их не будет много. Замолчали каждый, о своем подумав, юный злился старый, поучать меня вздумал. Руки в рваных ранах, шрамы, годы, шрамы, сам почти уже на погосте храма. И спросил с насмешкой, если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет, слезы на глазах, я себя винил. Молод был, как ты, и это не ценил. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Нам бы всем удачи.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Заговорил. Отец Макарий Великий дошел до такой степени смирения, что все братья разговаривали с ним как со святым, а он не удостаивал их ответа. Тогда один из братьев сказал ему в запальчивости: «Если б ты превратился в погонщика верблюдов, ворующего соль, и тогда святые братья не осмелились бы тебя тронуть». Услышав это, отец Макарий улыбнулся и заговорил.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Встретились как-то две старинные подруги. И, как водится, разговорились. «Ну как ты живешь?» – спросила одна другую. «Как и все сейчас живут. Перебиваемся, как можем. Сама, небось, знаешь. Забота да хлопоты». «Ну а ты как?» «Я хорошо». «Хорошо?» – удивленно воскликнула первая. «Как же это тебе удается?» «Понимаешь, я стараюсь все тяготы житейские отдавать Иисусу Христу. И Он еще никогда меня не подводил. С Ним мне всегда так легко».

0: Я предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Не заботьтесь ни о чем».
1: Иисус Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». А Павел в своем послании к Колоссянам говорит: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны». Как же нам сохранить этот мир? Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». А Павел говорит: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Почему, если Христос дает свой мир нам, не владычествует Он в наших сердцах? Дело в том, что вместо того, чтобы возложить все наши заботы на Господа и взирать только на Него, мы их несем сами. Мы похожи на того старичка, который, неся большой мешок картофеля, встретился по дороге с одним знакомым, который предложил подвезти его на своей телеге. Старичок обрадовался такому предложению, сел в телегу, но продолжал держать свой мешок с картофелем за спиной. Он, очевидно, думал, что предложение не относится к его мешку. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя», — говорит псалмопевец. Нам смешно поведение старика, но сколько есть верующих людей, которые прицепились к своим мешкам беспокойств и волнений, и страхов, и суеверий, и думают, что им суждено их нести самим, и отказываются с ними расстаться. «Возлюбленные, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И как нам это сделать? Как следует возлагать наши заботы на Него? Очень просто. Слушайте, что говорит Слово Божие: «Не заботьтесь ни о чем». Да, легче сказано, чем сделано, правда? Если это все, что нам говорит Библия, то действительно немного сказано. Любой это может сказать. Нет, апостол Павел нам детально указывает, что делать дальше. Он дает нам замечательный рецепт против забот. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». О, какое чудное противоядие для всех наших забот, беспокойств, волнений и суеверий! Вы заметили, что тут сказано: «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Какое всеобъемлющее и всеключающее слово «всегда»! Это значит, что не только во всякое время, но обо всем мы можем просить Бога в молитве. Мы можем молиться о всяких мелочах и о самых важных вещах. О, дорогие мои, не говорите, что это слишком незначительное и мелочное для нашего Господа. Подумай, ведь у нас и волосы на голове все сочтены, и ни одна малая птица не падает на землю без того, чтобы наш Небесный Отец не заметил. И Господь говорит: «Не заботьтесь», или, вернее, «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Но ты говоришь: «Меня беспокоит мое будущее». Ведь это очень важное дело. Но скажите, пожалуйста, что даст тебе забота о твоем будущем? Зачем обременять себя мысли о завтрашнем дне или гадать, что с тобой будет? Если ты верующий и веришь в Бога, тогда ты должен верить, что Бог владычествует. В таком случае ты должен верить, что Бог никогда не ошибается, что Он может предотвратить то, о чем ты беспокоишься и о чем ты боишься. Но если Он даже и допустит это, тогда Он знает лучше. Он мог его и не допустить в твоей жизни, но теперь Он допустил, благодарение Ему. Тебе не видны ни причины, ни цели во всем этом, но у Него есть определенная цель. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Если так говорит Господь, тогда зачем беспокоиться и волноваться о твоей будущности? Он держит ее в своей пронзенной руке. Слава и благодарение Ему! Возлюбленные, чем больше наш взор направлен на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа, тем меньше покажутся нам все наши заботы и боязни. Он есть источник нашей веры, и чем больше мы взираем на Него, тем крепче будет вера наша, и тем больше мир Божий будет исполнять сердца наши. а те, которые не возлагают свои заботы на Него, но продолжают нести свои мешки забот и беспокойств на своих плечах, они, как говорится в одном псалме, «убоятся страха, где нет страха». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Для каждого из нас Бог разработал чудный план жизни со всеми деталями, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить.

0: можешь его иметь сегодня, сейчас, но ты должен сперва принять его благодать. Таков божественный порядок, благодать и мир, не иначе. Сперва благодать Божия, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. И тогда между Богом и тобой будет мир. О, прими этот чудный дар. Приди к Нему таким, как ты есть. Открой Ему всю свою душу, исповедай Ему свой грех. И Он, будучи верен и праведен, простит грехи твои и очистит тебя от всякой неправды.
1: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших писем по адресу Москва, 125.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».